Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Луне. Хит от группы «Моя Мишель», который вышел в свет 1 мая, но уже активно покоряет все российские чарты, в том числе и наш Еврохит ТОП-40. Правда, пока работа находится в числе новинок, но уже в финале этой недели вполне может оказаться в списке 40 лучших, благодаря, конечно же, нашим голосам. Поэтому, если желаешь видеть песню в чарте, то обязательно отдай за нее свой голос на europaplus.ru. А в пятницу Алекс Манулов придет сюда, посчитает все и озвучит результаты наших стараний с 14 до 16 по московскому времени. Так что не пропусти и слушай Еврохит ТОП-40. Ну а прямо сейчас слушай хиты на Европе Плюс. На подходе Алок и Бруно Мартини с треком «Hear Me Now» и Сони Фандера с танцевальным боевиком, который смог покорить наш топ-клаб-чарт. «Think About Us» буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Не ищите низкие цены. Они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Так, ну, что могу предложить на эти 30 минут? Давайте будем разбираться. Мари Краймбрери и весенний хит «Давай не ждать».

0: Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Дарите улыбки. А сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

0: Синклар и Кайза с танцевальной вещицей I Can't Wait. Послушаем обязательно чуть ранее Кид Ляроя, Джастин Бибер, трек Stay. Ну и Алекс Уоррен, без него никак. Favorite Dream буквально через пару минут на Европе+. Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супонэр.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Тех, кто желает 2 августа отправиться на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

Ну, я не знаю, под эту песню как будто бы уже 1 июня должно наступить, потому что ощущение лета, оно все масштабнее, ну, внутри меня, по крайней мере, точно. Буду делиться радостью, эмоциями с вами в течение ближайшего времени на Европе+. Плюс. Don't you worry, child, прямо сейчас, Swedish House Mafia. Больше хитов впереди, оставайся с нами.

0: Крутой подъем.
1: Ну что, я рад всех встречать, рад всех, скажем так, пускай, скажем, видеть, да, потому что я вижу всех наших прекрасных слушателей, вы все онлайн, вы все рядом. Никогда, вот честно, недавно с друзьями общался, меня спрашивали: Миш, ну как ты себя ощущаешь, когда ты в студии один? Я говорю, я никогда не один, всегда с нами слушатели, всегда с нами зрители, меня зовут Миша Зайцев, это Крутой подъем на Европе Плюс, 5.01 в Москве, 12 мая 2026 года. Вот на календаре мы плавно движемся в погоду плюс 20, да, потому что, ну, на недельке будет потепление, несмотря на то, что еще пасмурно. Я просто вернулся буквально с Египта вот вчера и сравниваю все. Как только мы вышли в Москве, сразу же вот чуть-чуть холоднее, я уже настроился на лето. Но вот пришел сюда и понял, да нет же, лето у нас в сердцах, оно уже совсем скоро наступает. Подогреем друг друга этим утром вместе с хитами. Вань Дмитриенко споет «Ртуть для тебя». До этого Алана Уокера ждем «The Drum». BTS также совсем скоро случится. Трек «Swim» в твоих динамиках. Делай громче. Летим вперед в это утро вместе.

0: Второй подъем.
1: Сотрудников в китайских компаниях заставляют, внимание, вы не поверите, спать во время рабочего дня. Да, в некоторых фильмах предусмотрен тихий час, во время которого можно вздремнуть на специальной кушетке или просто отдохнуть. Вот девушка из социальных сетей ведет блог про свою личную жизнь, про работу в Китае и рассказывает, что даже несколько раз получала замечания от начальника из-за того, что продолжала работать и мешала коллегам спать. Вот, пожалуйста, я предлагаю использовать данную новость в качестве, ну, каких-нибудь намеков, да, может быть, к своему начальству, что, мол, а тихий час когда? А когда тихий час? Вот взглянем на компании в Китае, которые достаточно успешны. В общем, да, используем на благо, потому что спать действительно важно. Сибул впереди, Never Go Away, сразу после Ifla Rock, Another Day в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Дней для любви как будто бы не бывает. Их всегда нужно больше и больше. Another Day и Флорок на Европе Плюс в крутом подъеме. Я хочу тебе напомнить, что у нас состоится игра Hit to Go совсем скоро. Что это значит? Это значит, что в один из треков, которые будут звучать далее, я спрятал сигнал. Сигнал крутого подъема. Как только ты его услышишь, запоминаешь, что это за песня, можешь записать, да, ну, для уверенности. И потом, когда будем играть, дозванивайся обязательно, называй мне трек и получай подарок от Европы Плюс. Больше хитов впереди. Доминик Файк, Baby Doll. Также Never Go Away прямо сейчас, Сибул.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll.
2: Ладно, Доминик Файк не может двигаться дальше. He can't move on. А мы как раз-таки в самом расцвете и двигаемся вперед без остановок. До гороскопа всего ничего. Тимофей Бартос, Брайна, Стэри Бигавен. Успеем послушать до этого. Брукс Экстиен тоже ожидаем. Pay to Exist, но игра Hit to Go совсем-совсем скоро.
3: Реклама.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 1196.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Испарилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
8: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

Ну что, советы звезд на эту неделю. Узнаем, что вселенная говорит нам делать и на что обращать внимание. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте. Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, вводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и вас слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества. Вот что вселенная советует на этот день. Впереди игра Hit to Go сразу после Френч Монтана и Макса Би. Ever since you left me, see you и Калимино, кто же успеем послушать? Dance Alone прямо сейчас на Европе+.

0: Откуда этот стиль? Откуда этот свэк? Это French Montana, это Max B, Ever Since She Left Me на Европе Плюс. Миш Зайцев, меня зовут, 5:35 в столице. И самое время подарить подарок кому-то из наших слушателей. 4957-456-565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в Hit to Go. 4957-456-565. Жду прямо сейчас.
1: Реклама. Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
10: Крутой подъем!

0: Ну что же, проверяем наших слушателей на внимательность в игре Hit to Go. Сегодня с нами на связи Гузель. Гузель, привет тебе!
1: Привет, привет!
0: Ну, значит...
1: Стерлитамак на связи!
0: Да, Стерлитамак на связи, да. Рассказывай, как дела, как поживаешь, как настроение? Поделись.
1: Настроение просто прекрасное. Едем после праздников на работу. Неделя короткая.
0: Да, это точно. Это хорошо, это замечательно. Как вообще у тебя первая половина мая прошла?
1: Замечательно. Я успела уже переболеть.
0: О, ну, хорошо, что уже все. И вот как раз у нас уже все к лету подходит. Будем хорошо, замечательно его проводить. Без болезней. Только загорать, только наслаждаться. Гузель, ну что, мы с тобой будем играть в Hit to Go. Я, значит, тебе предложу два варианта треков, которые звучали у нас в первой половине этого часа. В один из них я спрятал сигнал. Если узнаешь, в какой песне был спрятан сигнал, все, получишь подарок. Готова?
1: Да.
0: Все, красота. Значит, первый вариант. Возможно, сигнал крутого подъема был в треке, который называется Baby Doll от Dominic Fika. Или же сигнал был спрятан в треке Ever Since You Left Me. Ever since you left me. More money, more cars. French Montana Max B. Ever since you left me. More diamonds, more gold. Вот такие два варианта есть. Либо Baby Doll, либо Ever Since You Left Me. Что думаешь, Гузель?
1: Ну, у нас с мужем сейчас возник спор. Uh-huh. И он, конечно, утверждает, что это первый вариант.
0: Так.
1: Я послушаю мужа. Если он проиграет... Я от него спрошу потом.
0: Вот так вот, значит. Вот так. Ну, хорошо. Хорошо, все, я принимаю. Я принимаю. И сейчас будет серьезный момент. Нужно ли будет страдать мужу? На самом деле нет, потому что он абсолютно прав. Абсолютно верно, конечно. В треке Baby Doll был спрятан сигнал крутого подъема. Песня Доминик Файка. Отличный трек. Гузель, ну я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Классный худи от Европа Плюс в твоих руках. И эти аплодисменты для тебя.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе. Суперского настроения тебе желаем. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока-пока. До свидания.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Биби Рекса появится здесь уже совсем скоро. Faceless на Fiti and New Religion. Также Took Razon, Jump Now и The Warning. Прямо сейчас делай громче.
2: Крутой подъем.

0: I found a music, my new religion. Это Биби Рекса, это Faceless на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, 5:49 уже в столице. Мы просыпаемся и летим в этот чудесный вторник вместе. В финале этого часа Роджер Санчес появится, Lost. Также бам-бам, успеем послушать Мишу Миллер и Алекс Вилея. Никуда не уходи.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
9: Что ты задумал?
8: Самара Уивинг снова в игре.
10: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
9: Не сдерживай себя!
8: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
11: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Роджер Санчес, Lost Without Your Love на Европе Плюс. Ну, конечно, у нас здесь, на радио номер один в России, любви огромное количество. Мы ее тебе дарим. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей, подарков. Все для тебя. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в столице. У нас, между прочим, уже Павел Беседин с новостями здесь. Паш, доброе утро.
2: Привет, Миша, доброе утро всем. Тут такое дело.
0: Так.
2: Вот идешь ты, Миш, в магазин, а паспорт с собой не взял.
0: Оу.
2: А теперь это не страшно.
0: Ага.
2: А знаешь почему?
0: Нет.
2: Потому что через мессенджер, Макс, теперь можно подтвердить свой возраст в 100 тысячах магазинов России.
0: Красота.
2: Функция реализована во всех крупных федеральных торговых сетях. Ну а кроме того, на отдельных кассах самообслуживания появилась возможность подтверждать льготный статус, например, пенсионера или члена многодетной семьи. В планах Минцифры более глубокая интеграция мессенджера с программами лояльности магазинов и подключение к ним классических касс.
0: Ну, Паш, ну это новость специально для меня, потому что, как ты знаешь, я люблю оставлять свой паспорт где ни попадя.
2: Вот.
0: А потом в магазине, если он не пригождается, его, как всегда, нет. Поэтому все, супер. Будем использовать новые технологии и внедрения, чтобы все было комфортно.
2: Тем временем.
0: Так.
2: Серебряную копейку времен Ивана Грозного нашли в Ярославле.
0: Оу.
2: Монета 16 века, это чешуйка с изображением всадника с копьем, была обнаружена во время археологической экспедиции. На реверсе есть надпись «Князь Великий Иван всея Руси». Монета относится к Псковскому или Новгородскому монетному двору. Специалисты уже создали 3D-копию артефакта для дальнейшего ее изучения. Недавно, кстати, подобная находка была сделана в Москве. В столице откопали керамический сосуд с 20 тысячами серебряных монет рубежа 16-17 веков.
0: Красота, красота, Паш. Я вообще люблю всякие вот вещи из прошлого. Знаешь, потому что они вдохновляют тебя, позволяют тебе погрузиться вот в те времена, посмотреть, ну вот монетами вот такими расплачивались. Правда, у меня такого очень мало. А ты, я знаю, коллекционируешь монетки.
2: Какие твои годы, Миша? Еще пара-тройка лет, и все, уже всех коллекционеров за пояс заткнешь.
0: Ну, хорошо.
2: Кстати, по поводу погружения.
0: Так.
2: Бородинский хлебушек. Красная икорка. А также российская селедка и даже крупы стали пользоваться большим спросом в Таиланде. Например, селедка продается в Бангкоке и туристических зонах королевства уже больше полугода. Красная икра российского производства с января, бородинский хлеб с апреля. Посол России в Бангкоке сказал, что за полгода товарооборот с Таиландом вырос аж на 10%. Все благодаря деликатесам, я думаю.
0: Ну, конечно. И ты вот начал перечислять все. У меня уже глаза начали закатываться. Ну, а как иначе-то? Красная икорка, хлебушек. Я вот люблю, знаешь, так маслице намазать, икру сверху.
2: Нет, замолчи. Да, лучше все. Поставь нам суперхиты, Миша.
0: Да, отвлечемся пока на прекрасную музыку на радио номер один в России. Эвелин Рокстон впереди, Vertigo, также Charlie XCX, Boom Clap, а прямо сейчас KDDK, Алекс Алта, One and Two в твоих динамиках.
1: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

Vertigo, Avalon Rockstone на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. 6:11 утра уже в Москве. Мы плавно движемся далее. Рассказываю, что у нас в планах. Во-первых, конечно же, черт возьми, да, мы... Если ты еще не знаешь, по каким-то причинам, я тебе сразу скажу. Сайт europlus.ru. Забегай туда. Наш чарт Еврохит ТОП 40. Заглядывай, смотри, кто сейчас в топе. Кто в середине, кто закрывает наш чарт Еврохит ТОП 40. Эта информация тебе понадобится. Почему? Потому что мы будем играть в этом чате совсем скоро. Если назовешь мне правильную песню, в зависимости от позиции, которую я загадаю, получишь классный подарок. Утром этого вторника поднимешь себе настроение. Я буду обязательно тебя ждать. Черт возьми, совсем скоро. До этого гороскоп, до этого хиты, конечно же, Black Eyed Peas послушаем уже вот-вот. Rock That Body, также Медуза, Херни Кэмэл, Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас, сделай громче.

0: ничего не услаждаем, все делаем проще вместе с елкой на Европе плюс. Гороскоп впереди. До этого Alifar Ben, Рен Миллер, Body Talk, также Vice, Wait.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Иванушка, а ты куда?
11: В бане, Аленушка.
10: В какие бани?
11: На Малиновой.
10: А что там?
11: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.

0: Ну что, советы вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте. Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Черт возьми», сразу после Teddy Swims'а, Mr. Know It All, также Dennis First, Резников и Bright Sparks. Успеем послушать Shameless прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

0: такой же талантливый, все такой же яркий, харизматичный Тедди Свимс, мистер Новый Он, Европа Плюс, 6.35 в столице. Мы начинаем. Черт возьми, 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Набирай номер, дозванивайся, будем играть. И я надеюсь выигрывать. 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Жду звонка.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34. 3 недели.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Крутой подъем.

0: Чёрт возьми.
1: Да-да, все верно. Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знания нашего чарта. Еврохит ТОП-40 с нами на связи. Прямо сейчас Злата. Злата, привет!
2: Привет!
1: Ну что? Ну как дела? Расскажи все, что хочется. Поделись.
2: Дела отлично, пыталась дозвониться 2 месяца, получилось.
1: И вот, наконец-таки, это правильно, это самое сложное. И вот у многих это занимает не один год, я тебе честно скажу, попасть в эфир. А здесь 2 месяца, это на самом деле очень небольшой период. Я тебя поздравляю, это все, полдела, даже больше половины дела сделано. Осталось просто угадать или назвать, может быть, ты знаешь правильный трек в игре «Чёрт возьми». Ты готова попробовать поиграть?
2: Да, конечно.
1: Супер. У меня вопрос стандартный, как и всегда. Только надо позицию выбрать в чарте. Эта позиция сегодня под номер 12. И вопрос, что за песня на 12 месте чарта Еврохит ТОП-40? Варианта у нас два. Это может быть Dive Into The Ocean.

0: Dive Into The Ocean, Ziba, Portugal The Man, Alec или Galaxy от Kung Si Theophilus London. Что думаешь, Злата? Рассказывай.
1: Я думаю, что это второй номер Galaxy.
0: Хорошо, это абсолютно верно. Вот такая вот, быстрая победа. Просто сразу дозвонилась, сыграла, назвала правильный трек. Конечно, крутую футболку от Европа Плюс ты получаешь, Злата. Спасибо тебе огромное. Эти аплодисменты для тебя.
1: Спасибо.
0: Замечательно. Ну и что? Какие планы на этот вторник? Что будешь делать?
1: Я сейчас поеду на работу.
0: Буду
1: работать дождливый день.
0: О, в дождливый день. В дождливый день, ты говоришь? Или нет?
1: Да, дождь.
0: У нас тоже, вот в Волгограде будет дождь, и в Москве, скорее всего, тоже вечерком. Но ничего, у нас уже вообще скоро уже 20 градусов. Лето близится, так что будем наслаждаться.
1: Да,
0: солнышком и немножко загорать. Злата, спасибо тебе большое. Еще раз эти аплодисменты для тебя. Услышимся на радио номер один в России. Да, пока-пока.
1: Пока.
0: Больше гитов впереди. Обязательно послушаем Леони, Калм Скотт, Stay, также Something Beautiful, Tom Walking, Masking Wolf. Прямо сейчас делай громче.
2: Крутой подъем.
3: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: радио номер один в России, Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Мы приближаемся к финалу этого часа. Совсем скоро Shine On, Rio. Да, также Lights, Camera, Action послушаем от Кайли Миног. Ну и Бригада У появится здесь через 10 минут.
1: Реклама.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
13: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мира.

0: Они сияют, как солнышко. Это бригада У. Здесь Вэлла, Вики, ребята, привет вам.
1: Привет.
2: Привет, Миша.
0: Ну, рад вас видеть.
1: Взаимно.
2: Негодяй, загорелся.
0: Но я не так сильно. Я хотел прям сильнее загореть. У меня не получилось так, как я хотел.
1: А, то есть ты хотел сильнее.
2: То есть ты даже не пытался.
1: Ты не сдерживался, да?
0: Да. Нет, ну я не загорал так, как я хотел. Я был занят, я ел.
1: Ты знаешь, я тоже ела на майских, но и не загорала.
2: Классно, да, встретились все в мешковине такой, чтобы ничего не вылезало оттуда лишнего.
1: Ага.
2: Ну что, Миш, как тебе первый день-то после майских?
0: Да потрясающе.
2: Потрясающе.
0: Я так ждал, что Паша Беседин исправлял каждое мое слово. Давно этого не было.
2: Это нормально.
0: Все, я пойду читать словари.
2: Мы пойдем работать и исправляться, Паша. Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Короткая рабочая неделя стартовала в России. Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата. И медсестры принимают поздравления. Далее подробности. Короткая рабочая неделя стартовала в России после длинных выходных. Трудиться будем всего 4 дня вместо 5. Так случилось из-за того, что праздничный день 9 мая пришелся на субботу. В итоге вчерашний понедельник стал нерабочим, а следующие длинные выходные ждут нас в июне по случаю Дня России. Отдыхать будем ровно через месяц, сразу 3 дня подряд, с 12 по 14 июня. И получается, что этим длинным выходным также будет предшествовать короткая 4-дневная рабочая неделя. Названы минимальные баллы по ЕГЭ для получения школьного аттестата. В этом году выпускникам нужно набрать по меньшей мере 24 балла по русскому языку, а также получить оценку удовлетворительно по математике базового уровня. В Совете Федерации также перечислили минимумы, подтверждающие освоение школьной программы по остальным дисциплинам. Среди них физика, химия и биология на 36 баллов, профильная математика на 27, информатика на 40, история и литература по 32 балла, география 37, обществознание 42, иностранные языки 22 балла. Но преодоление этих значений не гарантирует поступление в ВУЗ. Количество ПВЗ в России снова увеличилось. РИА Новости пишет о том, что за год число пунктов выдачи заказов в нашей стране выросло на 25%. Если брать абсолютные значения, то теперь их в России 231 тысяча. При этом в столице количество ПВЗ выросло всего на 13%. Эксперты говорят, что запуск таких пунктов по-прежнему остается привлекательной формой бизнеса из-за таких факторов, как низкий порог входа и минимальные требования к открытию. Медсестры принимают поздравления. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Дата была установлена в 1971 году по случаю дня рождения первой в мире сестры милосердия Флоренс Найтингейл. В России Международный день медицинской сестры начали отмечать в 1990-м. 12 мая поздравления с профессиональным праздником принимают все средние и младшие медицинские работники. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 74 рубля 30 копеек. Евро подрос 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. Впереди бригада У.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, нихао. Очень скучал по вам всем.
0: Ну все, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я отвечал за русский язык, остался у нас.
1: Угу.
0: Ну что ты как?
1: Мне очень понравился Китай, просто безумно. Более того, я встретила много наших слушателей.
0: Да ты что?
1: Да, много раз ко мне подходили. Ой, Вики, привет, ой, Вики, привет.
0: Да ладно? Угу. Китайцы?
1: Нет.
0: Русские?
1: Наши туристы.
0: Ага.
1: Отдыхают тоже.
0: А, вы вместе, что ли, как-то там?
1: Ну, не вместе.
0: Ну, неплохо.
1: Но чуть-чуть вместе.
0: Хорошо. Вот этими руками.
1: Угу.
0: Вот этими руками.
1: Пахал.
0: Да, даже видно по ним, что они поднатерпелись. А вообще, мы же забыли сказать спасибо за Disco Day.
1: Да,
0: столько комментариев. Вы помните вообще, как будто в прошлой жизни было?
1: Я даже еще не выложила пост, я все хочу собрать, я видела, ты выкладывал. Потрясающе было, спасибо вам большое за комментарии. Я, честно, все читала, вот летела в самолете, как раз все читала.
0: Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
1: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
0: Есть, я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность, пока нормальные люди работали.
1: Да, мы соскучились, все, давайте на верстать.
0: И поэтому сразу с сегодняшнего дня основной эфир, потом хоп, и еще личка подкаст. В общем, планов много, все приятные, начнем, как всегда, с бригады Music Awards. Бригада.

0: бригада У. Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Да.
1: В нашем
2: спасибо
1: коллективе
2: всем.
1: Есть ощущение, что ты в большей степени отвечаешь за экологическое образование.
2: Есть такое. Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Потому что я родилась 5 июня, а, по-моему, 5 июня день эколога.
1: Ну, давайте не будем проверять, поверим на слово.
2: Нет, реально, по-моему.
1: Вот 5 июня день эколога, который мы обязательно отметим. Но во вторую очередь, естественно. А сегодня день экологического образования.
2: Ой, хорошо.
1: Поэтому сегодня номинация называется «Чистая победа». А знаете почему?
2: Почему?
1: Вот первый номинант, он построил свою студию звукозаписи на 100% из переработанных материалов. Есть варианты, кто это?
2: Нет.
1: Правильно. Timbaland. Вторые, вот сейчас попробуй догадаться, установили на одном из своих шоу кинетический танцпол, чтобы танцующие фанаты вырабатывали электрическую энергию для концерта.
2: Daft Punk.
1: Правильно, Coldplay. Все это лежит и ждет вашего голоса в группе Европа Плюс ВКонтакте.
2: Да, заходите, голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Лоис Фонси и Деми Ловато, бригаде У на Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Скучала?
1: Конечно, скучала.
0: Доставай.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там 54% у победителя. И сегодня в номинации «Чистая победа» победил Timbaland.
1: Слушаем.
0: Трек, который наверняка он записал, ну, вот на той студии.
1: Угу.

0: крепче, прижима поближе, без остатка растворится.
1: Да ладно, ладно, Мот. Намек на нас, бригадир. 7:17 в Москве. Вик, что вы дальше?
2: Ой, я расскажу про тренды. Новые тренды, да.
1: Ты с собой привезла?
2: Нет, это наши. Наши тренды. Очень милые и очень вкусные, мне кажется.
1: Поздно создали. Так бы увезла бы в Поднебесную.
2: Да, кстати. Ну, наверняка нас кто-то слушает из Китая. И заберет себе эту идею.
1: Хорошо, подожди.
2: И монетизирует очень быстро.
1: Впереди Вики Ньюс, бригаде Луны, Европа+.

0: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется притяжения. Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик города».

Горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх!

0: Это Маккензи Аромба, Бригаде У на Европе Плюс. 7:23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Новый тренд, можно сказать, майский. Россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыков.
0: Так.
1: Да. В идеале, чтобы у тебя была своя дача, мужчина приезжает, жарит шашлык, уезжает.
0: Но у меня есть один знакомый, с которым мы на майских жарили шашлыки. Я могу так сказать, не только девчонкам. Нужны контакты мужиков, которые нормально жарят шашлыки.
1: Серьезно? Это кто?
0: А? Ты его не знаешь.
1: Да я знаю, поэтому ты не говоришь. Хорошо. На известном сайте объявлений все больше таких предложений. Мне кажется, это прям тема, потому что я бы с удовольствием тоже наняла мужчину, который жарит шашлык, но мне нужно, чтобы у этого мужчины была дача. Потому что у меня нет.
0: И мангал. И мясо, чтобы заринуть.
1: Ну, в идеале, чтобы сам купил его еще.
0: Ну да. Еще машины нет, довез бы.
1: Да.
0: Еще мужа.
1: Есть предложение? Нет, ну не просто мужа, а мужа, который умеет жарить шашлык. Не все умеют, как мы выяснили только что.
0: Это, оказывается, вообще не базовая комплектация мужчины.
1: Ну, я, кстати, не умею жарить шашлык нормально. Ну, вот Леха у нас умеет.
0: Да, главное делать умный вид. И даже если с корочкой такой.
1: Ну, нормально.
0: Похоже, ну, так задумано. Это нормально. Это, знаешь, точно обезврежено вот от всех бактерий.
1: Точно, да.
0: Да. И еще уголь. Это что? Сорбент? Абсорбент.
1: Который тебе поможет с этим шашлыком потом.
0: Да, да, да.
1: Хорошо, кулинарный тренд из Беларуси. Вот что будет, если смешать борщ с айс-латте? Правильно, холодничина. Это новая штучка. В общем, свекольный бульон с добавлением яиц и огурца охлаждают. Потом туда добавляют молоко, прости. Все это дело взбивают, и получается такой розовый смузи. Говорят, очень вкусно.
0: Кто говорит?
1: Люди, которые
0: адреса,
1: пробовали,
0: имена,
1: придумали.
0: Фамилии, номера.
1: Ну, подожди.
0: Снилс.
1: Ну, я, кстати, люблю свекольный вкус. Тебе не нравится свекольный вкус?
0: Свекольный нравится.
1: Ну, представь, борщ со сметанкой перебил.
0: Из того, что ты перечислила, мне свекла только и нравится.
1: А ты борщ со сметаной не любишь?
0: Не, ну, люблю. Но ты знаешь, я люблю классический борщ без всего. Вот, ну...
1: Mm-hmm.

0: Не то, что там бульон и свекла, и все. Нет, не люблю добавлять ничего.
1: Без всего.
0: Мясо, вот это все, картошка, это все не надо. Не-не-не.
1: Мне нравится. Я хочу попробовать. Если кто в Москве сделает холодничина, привозите, я попробую.
0: Если ты еще и мужчина, и шашлык жарить умеешь, то просто двух зайцев сразу. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:31 в Москве, гороскоп на вторник, 12 мая.
1: Умный, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
0: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
1: Близнецы, вероятны предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
0: Хорошая команда работы, мы оплачиваем тебя. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
1: Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
0: Девы, сегодня многие захотят завоевать нашу симпатию.
1: Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам.
0: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
1: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
0: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
1: Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
0: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Dream, это Алекс Уоррен в бригаде У на Европе Плюс, 7.34 в Москве, Вики, ну...
1: Я не играла год.
0: Я ждал этого. Я думаю, многие ждали.
1: Да, я даже просила в туре, говорю, пожалуйста, кто-нибудь говорит мне начало фразы, а я буду продолжать.
0: Угу. Так ходила недосказанная почти 2 недели.
1: Да.
0: Сегодня у нас в первую мысль играет Вики, поэтому если хотите составить компанию...
1: Звоните!

0: Чангалом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: 7:41 в Москве. Первая мысль бригадю на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Как тебя зовут? Алло.
2: Как зовут?
1: Алло.
0: Эдуард, да?
1: Да.
2: Так, Эдуард, привет. Как майские твои?
1: Хорошо.
0: Хорошо.
2: Классно.
0: А ты где живешь?
1: В Кременках.
2: В Кременках, хорошо. А скажи, шашлыки были?
1: Да.
2: Ну все, значит, майские действительно удались.
0: Ну подожди, что ты сразу залезаешь в мои фразочки? Ты сегодня, кстати, с Вики играешь?
2: Угу.
0: Вики, ты убежишь, а вернешься под до боли знакомые звуки.
2: Да, хорошо.
0: Которые еще 12 дней назад не были до боли знакомыми звуками. До свидания.
2: Интересно, давай.
0: Эдуард, у меня для тебя будет несколько незаконченных фраз. По очереди я тебе буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, с ней все то же самое сделаем. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
1: Хорошо.
0: Вперед.
1: Да.
0: За майские я так и не успел
1: повидаться с друзьями.
0: Повидаться с друзьями, хорошо. Зато мне с головой хватило.
1: Шашлыка.
0: Шашлыка, хорошо. Каждой женщине идут
1: сережки.
0: Сережки, хорошо. Каждому мужику идут
1: усы.
0: Спасибо, Эдуард. Ну и последнее. Я вам так скажу. Сегодня я самый
1: счастливый человек.
0: Счастливый человек. Молодец. Внимание. Возвращается Вики. Не помогут крики. Как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю
3: 汉语绘画 301句 是为初学汉语的外国人编写的速成教材.
0: Предпоследнее слово интересно. О чем там, кстати, говорилось?
2: Вон, ты не скажу, мы договорились о чем-то.
0: Что ты сказала вначале, перед тем не скажу? Ты играешь в человека, который знает китайский?
2: Ши де, вон туи, шей ше. Ну, чуть-чуть.
0: Так, ты меня разыгрываешь или нет? Так, кто в студии знает китайский? Лёх, ты из Дальнего Востока.
2: Ну,
0: это настоящий язык или нет?
2: Настоящий.
0: Ну, ладно.
2: Я сказала ши де, да. Шей-шей, спасибо.
0: О, как
2: Монтуи, это я согласна.
0: Ладно,
2: ну, или
0: ладно.
2: Примерно так.
0: Верю, верю, но не до конца. Так, Эдуард, молодец, давай с тобой продолжим. За майские я так и не успела
2: похудеть.
0: Нет, повидаться с друзьями.
2: Ну, ты, кстати, тоже не успела.
0: Угу. Зато мне с головой хватило
2: еды, да. Ну, было очень вкусно.
0: Да, ну почти, но другой еды. Шашлыка.
2: Шашлыка, но я тоже ела что-то такое жареное.
0: Эдуард, а как ты смог не видаться с друзьями, но при этом разобраться с шашлыком?
2: Зачем ты с незнакомыми людьми ел шашлык?
1: Я с родственниками.
0: А, все, хорошо, да. Угу. Продолжим. Каждой женщине идут
2: платье. Цветы.
0: Сережки.
2: Угу.
0: Каждому мужику идут. Но, посмотри.
2: Ой,
0: на меня.
2: Сказать, хотел сказать мозги.
0: Нет, ну это было не в зачет, да?
2: Не, не в зачет. Каждому мужчине идут.
0: Потому что это не главное мужчине.
2: Ну, идут,
0: да, посмотри,
2: усы.
0: На... Ну куда ты?
2: Усы.
0: Ну.
2: Да? Оу. Ну не каждому, вот тебе идут.
0: Спасибо. Хоть и от тебя это не звучит правдоподобно, потому что ты посмотрела на меня потом в бок, но не усы, точно не усы, а усы. Так, Эдуард, победа есть, последнее добьем. Я вам так скажу, сегодня я самый...
2: счастливый.
0: Да. Усы и счастье вас объединило. Поздравляю, ребята. Эдуард, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Ну вот и все, вот и разобрались, колоночка, тебя поздравляем. Звони нам еще, ладно?
1: Спасибо большое.
0: Хорошего дня, счастливо.
2: Пока.
1: Хорошо, вам тоже.

0: Beautiful Places Tiësto, бригаде УНО, Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором давайте мы вспомним какие-нибудь просьбы.
1: Необычные
0: просьбы. Наши личные, необычные.
1: Но вот у меня появился личный помощник в виде нашего звукаря Алексея, который мне теперь удаляет людей на фото. Потому что мой телефон не может красиво удалить людей на фото. А их много иногда получается. Вот. А Алексей это может сделать очень хорошо.
0: Фотокиллер получается.
1: Получается так.
0: Какой-то.
1: Знаешь, как красиво получается?
0: Ну да. Еще классно ты просила у какого-то автомата в Китае туалетную бумагу.
1: Да, он по лицу дает. Ну, в смысле, он сканирует лицо. Говорит, о, Вики!
0: Ну, ты либо плати деньги, либо одного лещей, пожалуйста.
1: Ну, знаешь, самое обидное, что он дает тебе туалетную бумагу один раз. Если у тебя какие-то проблемки, то надо искать другой автомат.
0: Вот и вы расскажите о необычных просьбах, которые звучали от вас в адрес кого-то.
1: Отправляйте голосовые нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Ну, или которые вам, кстати, поступали. Или отправляйте любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
5: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
4: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
6: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
4: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
7: 17+. Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
19: Скорую вызывайте.
18: Исторические сериалы.
20: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
18: Культовое кино.
21: Я всегда отвечаю за свои слова.
18: Романтические комедии и таинственные детективы.
22: Считаешь меня сумасшедшей?
18: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
23: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
24: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7.56 в Москве, саундчеки. Сегодня вы рассказываете о просьбах, о необычных просьбах, которые вам поступали. А может быть, вы сами были автором этой необычной просьбы.
4: Слушаем?
3: Ну, послушаем вот это.
5: Привет, ребятушки. Так рада слышать вас. Я однажды по просьбе начальства лазила на крышу снимать оттуда кота. Хотя немножко побаиваюсь высоты.
4: Интересно. Причем,
3: ну, наверняка в команде был какой-то новенький HR-директор. Но я не знаю, как сказать человеку, что мы можем прекратить сотрудничество. Пока на крышах уходим.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Названы регионы России, в которых свирепствуют клещи. Гаражную амнистию решили снова продлить. И грибы оказались полезнее, чем мы о них думали раньше. Далее подробности. Сезон клещей в разгаре. Врачи сообщают о том, что в России на сегодняшний день зафиксировано уже больше 43 тысяч обращений по поводу укусов. Больше всего случаев нападения клещей зафиксировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. По последним данным, от клещевого энцефалита сейчас привито уже 2 миллиона 200 тысяч россиян. Гаражную амнистию решили снова продлить, на этот раз до 2031 года. ТАСС сообщает о том, что Кабинет министров поддержал продление еще на 5 лет. Как следует из отзыва, ссылающегося на статистику Росреестра, с момента запуска механизма в 2021 году граждане зарегистрировали права на 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков. Власти признали эти результаты положительными и указали, что инструмент оказался востребован у населения, позволил, наконец, узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. Между тем, мошенники нацелились на дачников. С начала сезона они начали рассылать сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить штраф со скидкой по специальной ссылке. Если жертва переходит по этой ссылке и заполняет форму, мошенники получают доступ к аккаунту на госуслугах. В МВД в очередной раз напомнили о том, что штрафы не оформляются через сообщения в мессенджерах или СМС. Основанием для оплаты являются только официальное постановление, подписанное должностным лицом и направленное лично, заказным письмом или через госуслуги. Будьте бдительны. Грибы оказались полезнее, чем о них думали раньше. Ученые провели свежие исследования и выяснили, что экстракт королевской вешенки может снижать воспаление в клетках мозга, которые связаны со старением и нейродегенеративными заболеваниями. Специалисты говорят, что такие экстракты по структуре напоминают серотонин и мелатонин. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 74 рубля 30 копеек. Евро тоже подрос 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: часов, 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ух, какие непередаваемые ощущения, когда коллега угощает тебя утиной кожей из Китая.
1: Нет, я хочу сразу в свое оправдание сказать кое-что. Я хотела купить что-нибудь сладенькое. У меня просто не было времени особо ходить. И в дьюти-фри я такая, о, какие-то вафельки.
0: Сейчас, секундочку, извини, секундочку.
1: Я подумала, что я беру вафельки. Купила вафельки, и мне подружка говорит, о, ты купила утиную кожу. Я говорю, да нет, это вафля. Она такая, нет, утиная кожа. Посмотри, там две утки обнимаются. Ну да. Но оно зато интересно. Это новый опыт.
0: Да. Ну нет, это на вкус не так отразительный, как может показаться. Да, да. Вот. Остро? Да. Хочется вести эфир после этого? Не очень. Но...
1: Ты профессионал.
0: Спасибо. Обычно ком в горле, а тут утка в горле. Так, мы продолжаем. У нас много всего нового. У нас через минут 30-40 состоится новая игра.
1: Новая киноигрушка.
0: Новая киноигрушка. И будет, как всегда, что-то крутое у нас в качестве главного подарка. Что именно, расскажем чуть попозже. Пока что давайте поиграем в классику, в Эвридейку.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем, подарки раздадим здесь, на Европе+.

0: Rain Dance, это Dave и Temps, Бригаде У на Европе Плюс. 8.08 в Москве, пока мы ждем в Редейку. Давайте вновь полетаем чартером в Бригаду.
1: Давай,
0: на майские
1: подолетим.
0: Праздники были у нас праздники. А сегодня летим в страну, которая, если мне не изменяет память, стала чемпионом мира по футболу в 2010-м.
1: В 2010-м. Германия?
0: Нет.
1: Италия?
0: Нет.
1: Португалия?
0: Нет.
1: Аргентина?
0: Нет.
1: Англия.
0: Нет.
1: Я не знаю, сдаюсь.
0: Да, и давай, она ну, где-то посередине, это странно, ну почти же везде.
1: Франция.
0: Нет, Испания.
1: Да, почти.
0: Ну тоже неплохо. А там в чартах Юджел и Солтед с треком «Ямайка».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
1: Алло, привет.
2: Алло, да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да. Как тебя зовут? Меня Вэл, это Вики. А ты?
2: Степа. Степа меня звать.
0: Степа, приятно познакомиться. Степ, ты откуда?
2: Я в Хабаровске живу.
0: Хабаровск, классно. Прекрасно. А ты сколько, всю жизнь в Хабаровске живешь? Или переехал откуда-то?
2: Не, я переехал. Море. Угу. Дальневосточник я в итоге.
0: Степ, но ты попал ровно туда, куда нужно. Не только в Эвридейку, но еще вот в какую Эвридейку. Прямо сейчас. Вики, тебе будет кое-что перечислять. Возможно, что-то очень знакомое. Проверим, насколько давно ты живешь на Дальнем Востоке. А потом будет задание.
1: Хорошо.
0: Пока что просто нужно внимательно слушать.
2: Да, давайте.
0: Степ, удачи. Вперед.
1: Шаолинь.
2: Спасибо.
1: Фудзияма, пожалуйста. Шанхай. Утка по-пекински. Великая стена. Башня Восточная жемчужина. Мандаринский язык.
0: Степ, как думаешь, что здесь лишнее?
1: И почему?
2: Так, а второе что было? Фудзияма?
1: Фудзияма была, да.
2: Так.
0: Хочешь еще раз быстренько пробежимся?
2: Да, еще раз, пожалуйста.
0: Давай.
1: Хорошо. Шаолинь, Фудзияма, Шанхай, утка по-пекински, Великая стена, башня Восточная жемчужина, мандаринский язык.
2: Утка по-пекински?
0: Да, почему?
2: Это еда такая придумана.
0: Ну, в целом, да, еда.
1: А вот почему ты про Фудзияму спрашивал вначале?
2: Ну, я, если честно, я забыл, где это находится и что это такое.
0: А вот остальное, как думаешь, где находится?
2: Китай.
1: Китай, утка по-пекински тоже в Китае.
0: Ну, давай, давай, знаешь, давай, бонусный уровень. Скажешь, где Фудзияма и победа твоя.
1: Давай, давай, давай, ты сможешь.
2: Даже не знаю.
1: Давай, давай.
0: Вот энергия слова, на какую страну?
2: Ну, похоже, ну, блин, не знаю, не Китай как будто. Я точно не могу сказать, что точно не Китай.
1: Нет, это не Китай, это не Китай. Что еще раз?
2: А, точно не Китай. Ну, давайте Японию.
1: Давай! Зачет.
0: Ой, хорошо. Да, Степа, все относится к Китаю, кроме Фудзиямы. Фудзияма это...
1: Япония.
0: Это Япония. Степ, ну ты, конечно...
1: Ну, молодец. Вот сразу видно, дальневосточный парень. Все слова вот сразу, родненькие.
0: Далеко пойдешь. Степ, давай мы тебе подарим за победу во Эвридейке нашу фирменную футболочку от Европы Плюс. Поздравляем.
2: Спасибо.
0: Тебе хорошего дня. Хабаровску передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.

0: Iceland, это Airbox в бригаде Уны Европе Плюс, 8.17 в Москве, но вот мы и подошли вплотную к месту, где вообще непонятно, что происходит. Mm-hmm. Место это называется «Фактовый зал», а непонятно, что происходит, потому что факты на свободную тему, но...
1: Но что?
0: Номер ты.
1: Спасибо, приятно, да. Благодарю.
0: Кое-что мы нашли.
1: Кое-что интересное.
0: Ну, надеемся, это уж вам решать, и скоро все расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиа...

0: BTS, Бригаде У на Европе Плюс, 8.22 в Москве, Вики.
1: Угу.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо, спасибо.
0: Две недели уже почти в кресле.
1: Угу.
0: Ну как?
1: Нормально, хорошо.
0: Попчик не устал сидеть?
1: Нет.
0: Нет? Ну ладно. Ну нет, так нет. Факты на свободную тему, что ты расскажешь?
1: Да, ну ты знаешь, я только что вернулась из Китая. Мне кажется, всю неделю я буду про него рассказывать, потому что мне он очень понравился. И я нашла необычный вид спорта китайский. Называется бамбу дрифт рейсинг.
0: Бамбу к...
1: Не, ну, на английском бамбу.
0: А, бамбу.
1: А так бамбук, да, конечно же.
0: А, там про бамбуки, правда?
1: Да, да, вот давай представим, что ты катаешься на лодочке, да? Катаешься, да, чем быстрее, тем лучше. Но тут самая узкая лодка в мире, потому что это просто бамбуковый стебель.
0: Да, я вот в одной части лодки, другой папа кричит: «Сети, быстро, сети, тяни, тяни!» Ну, такие флешбеки у меня с лодочками.
1: Да, но это немножко по-другому. Тут, значит, бамбуковая палочка, да, вот получается стебель, и ты на нем стоишь. Другая бамбуковая палочка у тебя в руках, и ты ей гребешь. Ну, это акробатический номер практически.
0: Ага.
1: Твоя задача быть самым быстрым, но помимо того, что самым быстрым, там еще есть художественная программа. То есть ты еще должен делать какие-то элементы, там, крутить обруч, делать шпагат.
0: Я только сейчас рассмотрел фотографию, которую ты выложила.
1: Да, соревнования проходят ежегодно на озере Жуэ. Красиво звучит. Вот, короче, такой национальный спорт, ему примерно лет 100.
0: Ого, это нужно иметь фантастические данные.
1: Да, да, это удивительно.
0: Чем канатоходец должен обладать?
1: Вестибулярный аппарат хороший.
0: Ты бы как смогла?
1: Не думаю. Я вообще не уверена, не знаю.
0: Да как здорово, что ты даешь себе хотя бы маленький шанс справиться. Ну не думаю, вряд ли, конечно. Можно попробовать.
1: Я просто вспоминаю, что я падаю все время на ровном месте. Наверное, не получится.
0: Да. Я расскажу про человека с фамилией Спирс. Вообще, мы знаем одного человека по фамилии Спирс. Человек, который любит удивлять. Да? Вот, но речь не о Бритни. Сегодня некий Редж Спирс был когда-то подающим надежды метателем копья из Австралии.
1: Хорошо.
0: Да?
1: Уже, хорошее.
0: Уже необычно. Копье и Австралия. Казалось, не бумеранг, не кенгуру, не метатель кенгуру.
1: Какие все стереотипы
0: об Австралии. Все собрано вообще здесь. В 1964 году он улетел в Англию с целью отбора на Олимпийские игры. Но там... Его преследовала неудача. Он плохо выступил и не преуспел. А он, видимо, так был в себе уверен, что его там он сможет пройти отбор и обратно уже со всей командой отправиться в Австралию. Но он не прошел, а денег на обратную дорогу не было. Поэтому он задумал вернуться на родину авиапочтой.
1: Ого.
0: Да, для этого Спирс с другом. Классно, что, ну, хороший друг, видимо, лучший друг. Просто друг отговорил бы, а лучший друг: давай, неси
1: прикольная
0: доски.
1: Прикольная идея.
0: Да, он сколотил деревянный ящик и отправился внутри него, выбрав тариф с оплатой получателем. И потом, как он сам рассказывает, ну, было в целом, конечно, дискомфортненько. Но самым трудным этапом стало...
1: Там же холодно.

0: Сначала было холодно, а вот тут было немножко не холодно. Вот в Бомбее была пересадка, тогда грузчики забыли ящик на несколько часов на открытом солнце. Вот. Ну и при этом Спирс еще там вверх ногами был. Но в итоге все хорошо, про ящик вспомнили, обратно в самолет. Он долетел и сумел выбраться незамеченным из аэропорта в Австралии, сделав отверстие в стене здания для хранения багажа.
1: А? Это реальная история.
0: Попахивает сиквелом «Побега из Шоушенка»?
1: Попахивает. Вот. И он реально не преуспел в спорте, столько талантов, и он не смог нормально выступить.
0: Самое интересное, что мы могли вообще этой истории не знать. И, возможно, так бы было, и об этой выходке бы никто никогда не узнал. Однако, не получивший никакой весточки, его помощник в Англии, который помогал колотить вот этот саркофаг, привлек внимание прессы, мол, так, а где Спирс? И разыскавшие Спирса журналисты сделали из него уже настоящую сенсацию.
1: Вау.
0: Вот так вот.
1: А деньги-то в итоге за него потребовали?
0: Ну нет, наверное, он потом скрылся из Австралии. Опыт есть уже, побега из страны.
1: Да,
0: забегайте в группу Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: на Вайлуне. Это Майя Мишель в бригаде У на Европе Плюс. 8:32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Давайте подводить итоги. Итоги такие. Набрав 72%. Вики, я тебя поздравляю. Ты отдохнешь. Победа моя. Спасибо.
1: Поздравляю, мэр.
0: Спасибо. И ты знаешь что? В комментариях прекрасная Катенька, как будто бы продолжив мою тему, предложила тему следующего фактового зала. Почта и посылки. Вот об этом завтра и поговорим. Ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8:33 в Москве, гороскоп на вторник, 12 мая. Овны, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
1: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
0: Вики, близнецы, вероятно. Предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
1: Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
0: Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
1: Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию.
0: Весы, в этот день хорошо готовятся к каким-то важным проектам.
1: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
0: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
1: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
0: Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
1: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Сэм Пелт, Бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Вот мы и приближаемся к очередной новинке. Причем сразу в двух смыслах. Новая игра у нас на этой неделе. А все потому, что новые фильмы ходят на этой неделе при поддержке Европа Плюс. Называется он «Опасные отношения».
1: В трейлер опасные классный. Отношения. Вообще идея фильма очень прикольная. Рекомендую всем посмотреть. Сами посмотрим.
0: Актеры классные. Ну и мы так подумали, решили. А почему бы вот взять и каждое утро не разыгрывать систему видеонаблюдения? А? Приятно?
1: Приятно, очень.
0: Да?
1: Что нужно сделать для того, чтобы ворваться в игру?
0: Ну, во-первых, нужно кое-что написать нам личным сообщением.
1: А, да, личным сообщением в нашу группу ВКонтакте. Не забывайте, пожалуйста, и свое имя, и номер телефона.
0: А вот теперь, внимание, вопрос. Какой российский город фигурирует среди имен актеров, сыгравших в этом фильме? Пишите, впереди «Опасные отношения» в «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода JQ Silver Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода JQ». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода JQ Silver Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: «Честные отношения» в «Бригаде У».
1: 8.42 в Москве. «Опасные отношения» в «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Ну, это только фильм так звучит, да, и игра. В целом-то у нас довольно-таки безопасно.
2: Безопасные отношения. Но фильм классный, мне кажется...
1: А ты смотрела уже?
2: Я не смотрела, но мне нравится сюжет. Мне уже нравится идея.
1: Мы Вики верим. Чуть, вот тебя чутье, вот как еще, интуиция, вот
2: да,
1: все вот это
2: есть оно,
1: работает,
2: да.
1: Работает.
2: Да.
1: Так, ну и каждое утро мы разыгрываем систему видеонаблюдения, поэтому, кстати, в том числе у нас безопасно. У нас столько систем этих, готовы раздавать. Давайте знакомиться с нашими первыми героями. У нас есть Рита. Рита, привет.
3: Привет, привет, всем доброе утро.
2: Привет, привет, Ритусь.
1: А ты где, в каком городе?
3: Я в Москве.
1: Прекрасно. Рита, знакомься, ты здесь не одна, здесь же Артемий. Привет, Артемий.
4: Привет,
3: привет.
2: Привет, привет. Артемий, а ты откуда?
4: Я из солнечного Череповца.
1: Прекрасно.
2: Череповец.
1: Москва, Череповец. А когда вы отвечали на отборочное задание, было ощущение, что вы из одного города. А какой же город фигурирует среди имен актеров, которые сыграли в фильме «Опасные отношения»? Ребята?
4: Самара.
3: Самара.
1: Самара. Уивинг. Ви-ви. Ви-ви.
2: Главное, актриса так зовут.
1: Итак, ребят, ну вот по сюжету фильма в дом к семейной паре на отдыхе пробираются опасные гости. Вот и мы будем в роли героев, которые по камерам наблюдения пытаются понять, что за воришка пытается проникнуть в дом. Кто-то из нас, либо я, либо Вики, будет описывать то, что видит в камерах. И после того, как прозвучит сигнал, в конце вот этого описания вам нужно разгадать, кто это.
2: Да, вот кто первый, тот переходит в следующий тур. Хорошо?
1: А там может быть кто угодно.
2: Я думаю, ребята поймут.
1: Поймете? Рита, Артемий, удачи, внимание. Ой, а кто это у нас здесь такой хаюсенький? А, стоп, он пытается обнести мой дом. Зато так мило, так неуклюже это делает. Секундочку, а почему картинка черно-белая стала? А, не, все нормально. Вижу красный флаг Китая. Эй, оставь мою бамбуковую дверь в покое!
3: Это панда?
1: Да, Рита!
2: Да, Рита, это Рита, панда!
1: Да!
2: Поздравляем тебя, Ритусь, ты продолжаешь битву.
1: Да все, закончила битву.
2: А закончила битву, да.
1: Мы же каждое утро.
2: Точно, точно.
1: Артемий, ты тоже молодец, очень брутально подтвердил. Да-да, панда, молодец, Рита, молодец, очень рад. Ребят, ну давайте начнем с того, что подарки вообще всем. Рита, начнем с тебя. Только что с помощью панды ты выиграла систему видеонаблюдения. Поздравляем.
2: Профессиональная система видеонаблюдения.
1: Да, да, вот не собственными руками сделанная.
2: Все серьезно. Артем, ну а для тебя у нас есть классный робот-охранник.
1: Робот-охранник.
4: О, круто. Спасибо.
1: Ребята, хорошего дня и звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
0: Опасные отношения. В «Бригаде У».

0: In Love, это Beyonce и Jay-Z. Семейный подряд, так сказать. 8:49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспоминаем самые необычные, самые запоминающиеся просьбы.
1: Просьбы, да, которые были у вас недавно.
0: Да, либо вы были автором просьбы, либо вас кто-то о чем-то просил. И вы, возможно, ничего не сделали, но запомнили. Надолго запомнили эту просьбу.
1: Да.
0: Присылайте нам голосовые.
1: Голосовые присылайте в нашу группу ВКонтакте личным сообщением.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Мы все послушаем в саундчеке.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
4: Скорую вызывайте.
3: Исторические сериалы.
5: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
3: Культовое кино.
6: Я всегда отвечаю за свои слова.
3: Романтические комедии и таинственные детективы.
7: Считаешь меня сумасшедшей?
3: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

0: 3-чек.
1: Саунд-чек.
2: Бригаде У.
3: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем необычные просьбы.
4: Ну-ка.
3: Начнем с этой.
5: Привет, бригада У. А у нас на работе был аквариум, и там была агрессивная рыба, она ела остальных рыб. И меня начальник попросил забрать ее куда-нибудь. Пришлось собрать ее обратно в зоомагазин, в баночке отнесла. Ого. Такая странная просьба.
4: Прикольно.
3: Но начальник добрый, конечно. Ну, правда, он же пытался спасти.
4: Ну да, да, да, это хорошо.
3: Не вовремя, конечно.
4: Почему не вовремя?
3: Ну, она ела все грибы. То есть он знал, что она ела.
4: Она осталась одна.
3: Это уже произошло. А вот еще.
6: Доброе утро, мои дорогие. Однажды, стоя в глухой пробке на Ярославском шоссе, соседнего рядом, из «Жигулей» вышел парень, сел ко мне на заднее сиденье и попросил довести его до конца пробки, ну, там где-то километр. При этом, успев мне рассказать всю свою жизнь, для меня это было как-то максимально странно. Подъезжая уже к концу пробки, товарищ поблагодарил, вышел, и все. Я даже не помню, как его зовут. Но это для меня было максимально странно.
4: Ну, мне нравится, нормальная просьба.
3: Просьба довести до конца пробки. Так это ж пробка.
4: Кстати, тоже интересно.
3: Человек просто посидеть хотел. Ну и финальная.
7: Привет, любимая бригада У. Я рисую на заказ портреты, шаржи. И однажды мне поступил запрос, чтобы я нарисовала девушку. При этом прислали только ее лицо, которая едет на мотоцикле. А мотоцикл должен был вести Спанч Боб. При этом все это происходит в Майами. И все ее тело, вся ее поза и лицо должны выражать эмоцию «Ю-ху!». В общем, получилось ничего так. Даже до сих пор храню фотографию до работы.
4: А скинь нам фотку, интересно.
3: Да, звучит как человек, который придумал эту идею во сне, проснулся и пока не забыл, что успел, то написал.

0: Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Смог из-за лесных пожаров накрыл российский регион. Сроки отключения горячей воды будут снижать. И Маша и Медведь получат полный метр. Далее подробности. Видимость на дорогах Хабаровского края упала из-за лесных пожаров, смог накрыл регион, и сейчас видимость признана недостаточной из-за задымления. Региональная госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, снизить скорость и использовать противотуманные фары, ходовые огни, аварийную световую сигнализацию даже в светлое время суток. Если есть такая возможность, лучше вообще отказаться от поездок на личном транспорте до нормализации ситуации с природными возгораниями. Власти России снова заявляют о планах по сокращению сроков отключения горячей воды. На этот раз зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пообещал сократить сроки отключения с 10 до 5 дней к 2035 году. При этом сейчас в большинстве регионов нашей страны горячую воду в весенне-летний период отключают на 14 дней. Коммунальщики объясняют это тем, что за 2 недели они должны провести ремонт аварийных участков, а также совершить модернизацию старых систем подачи воды. Когда в столичный регион вернется летняя погода? Ответ на этот вопрос нашли синоптики. Если верить свежим данным Центра погоды ФОБОС, то комфортные плюс 22 градуса стоит ждать к концу этой недели. А вот к следующим выходным в Москве и области распогодится еще сильнее. Метеорологи пророчат нам плюс 27 в светлое время суток. По ночам столбики термометров будут показывать плюс 15 градусов. При этом синоптики предупредили, что долгосрочные прогнозы могут со временем корректироваться как в одну, так и в другую сторону. «Маша и Медведь» получат полный метр. Знаменитый российский мультсериал в скором времени станет полнометражным фильмом. Авторы собираются выпустить первую большую часть уже в 2028 году. Ожидается, что зрителям представят обновленное видение героев мультсериала, при этом в картине сохранится добродушная комедийная атмосфера. Создатели «Маши и Медведя» назвали возможность выпустить полнометражный фильм захватывающим творческим вызовом. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 74 рубля 30 копеек. Евро подрос 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: 9:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ой, ну наконец-то встретились,
1: наконец-таки,
0: да?
1: Мы вернулись, наконец-таки маски прошли, и уже можно ворваться в работу.
0: Да, да, прям врываться собралась?
1: Да.
0: Да?
1: Да. У нас сегодня день подкаста сразу.
0: Ну да, это можно назвать врыванием? Да?
1: Конечно.
0: Ну ладно, ну хорошо, тогда врываемся.
1: А что ты такой расслабленный?
0: Да нет, ну важно же тут как с тренировками. Нельзя прям сразу брать тяжелый вес.
1: Согласна, да.
0: Да. Во-первых, желание отобьет сразу. Во-вторых, спину. Сразу все. Ну давай, я начинаю, ты продолжаешь.
1: Давай.
0: Москва.
1: Звонят колокола.
0: Нет, я думал, в города играем.
1: А я думал, в песни.
0: Ну, тоже хорошо. Вязники.
1: Вязники, вязники, нет?
0: Ладно, надо было сначала правила объяснить. Ну, города, которые мы видели за майские праздники.
1: А, ты был в Вязниках?
0: Ну да, проезжал.
1: И Нижний Новгород еще ты видел.
0: И Нижний Новгород, да.
1: Вот Леша у нас и в Калуге был, и в Рязани, и в Туле.
0: Да это ты вообще...
1: Ну ты даешь, Леш.
0: Сколько Зарай? Ты был в Зарайске? И как? Классно? Круто. Обожаю вести такие беседы, когда только спрашиваешь, никто не слышит ответа. У меня в голове так часто происходит.
1: Давно мы не говорили про ваши города. К чему мы клоним?
0: Вот, у нас впереди «Откуда ты from?», поэтому если хотите, чтобы вся страна узнала, как у вас классно, напишите нам, где вы живете.
1: Да.
0: Напишите, как вас зовут.
1: Да, и номер телефона обязательно, чтобы мы могли перезвонить. А писать надо личным сообщением в нашу группу ВКонтакте.
0: Мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе+.

0: Балан и Рокстон, бригаде У на Европе плюс 9.08 в Москве. Впереди все так же. Впереди, то есть не сейчас, а вот дальше будет у нас «Откуда ты фром». Но прежде давайте послушаем трек, который снова стал хитовым. И тут просто, ну, это какая-то...
1: Это какая-то песня,
0: какой-то подарок. Это какой-то подарок, я бы сказал, для одного легендарного проекта. Потому что то ли выходит, то ли уже вышел, я, по-моему, только выходит фильм «На вершине». Вот.
1: Но я видела, уже есть тренды, люди снимают огромное количество видосов.
0: Да, и там есть
1: прикольно,
0: очень...
1: что фильм еще не вышел, а уже такая, да?
0: Вирусный кадр, где главный герой дает время главной героине. Ну, они не вместе, они...
1: Там так себе история.
0: Один пытается разобраться с другой. И он там говорит коронную фразу: «Даю тебе время до конца песни». И тут включается эта песня. Chemical Brothers, go!
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. И с нами здесь одна классная девчонка из города, вот который, название которого вызывает всегда у меня какое-то непреодолимое чувство уюта.
1: Да?
0: Вот только послушай. Феодосия.
1: Да, Феодосия звучит очень красиво.
0: Да? А вот Лена.
1: Леночка. Лена.
0: Лена, ты здесь? Лен.
2: Да,
0: привет,
2: я здесь.
0: Привет.
1: Леночка, привет. А ты знаешь, мне кажется, что Феодосия звучит как какая-то древнегреческая богиня.
0: А я думаю, как-то это может даже и связано.
1: Возможно.
2: А это так и есть.
1: Так и есть?
2: У нас изначально город назывался Кефе.
1: Вот.
2: Кафа. Это древнегреческое такое название.
0: Ну да, да, да, мы знали. Мы согласны, Лен,
1: согласны. А так Феодосия — это богиня отдыха, уюта и хорошего настроения.
0: Как слоган ресторана какого-то звала.
2: У нас завтра день рождения, а сегодня у мужа день рождения.
1: Ого!
2: Это прям подарок.
0: Вау, Лена, ну с наступай... С наступающим поздравлять не будем, но подарки, скорее всего, будут. Но мы надеемся. Лен, знакомься с напарником. Это Александр. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет, привет, Саша.
0: Саша, это Лена. Лена, это Саша. Лен, будешь разгадывать город, в котором живет твой напарник.
2: Доброе утро.
1: Да. Саша, да.
2: Да,
1: ты угадываешь. Саша, у нас для тебя 5 вопросов. Но я думаю, что если Саша будет угадывать, то он сразу угадает, что ты из Феодосии.
0: Да, Саш, после каждого вопроса ждем ответ. Лен, после каждого ответа можешь предполагать, где живет Саша. Если город разгадается, подарки всем. Ребята, удачи. Вперед.
1: Саша, так сложилось, что погода на майских всегда непредсказуемая. Скажи, вот как майские в твоем городе прошли? Было тепло, холодно, может быть, снег?
3: В моем городе на майских было тепло, но дымно.
1: Дымно?
3: У нас.
0: Хорошо. Лена?
1: Шашлыки жарили.
2: Дымно?
0: Дымно.
2: Это Дальний Восток, 100%.
0: И?
2: Хабаровск.
0: Вау!
2: Я угадала!
1: Да?
0: Да как будто бы ты и не угадала. Как будто бы ты знала. Да, Хабаровск! Лен?
2: Я просто оттуда родом.
1: А, как такое возможно? Вау, вау,
0: только хотел спросить, а ты точно с Феодосии? А оказывается, и нет.
1: Обалдеть, круто.
2: Ну да, я родилась в Комсомольске на Амуре, поэтому я знаю, что там всегда в это время дымно.
0: Ого, Саш.
3: Я тоже родился в Комсомольске на Амуре.
1: И наш Лукаревич родился там.
0: Так, стоп, да, может, вы родственники, давайте выясним. Так же работает.
1: Есть родинка на правом грудчике.
0: Так, Саша, Лена, у вас фамилия Сорокина, нет? Если да, то Леха из ваших.
2: Нет.
0: Нас. Нет? Фух, ну, значит, двоюродные. Не родные. Слушайте, ну...
1: У нас прям встреча выпускников практически прошла.
0: В рамках одного индийского фильма. Лена, Саша, Хабаровск, свои родники разгадали. Ловите подарки.

0: Миша и наоборот.
1: Пить бригадой У весь год.
2: Ребят, с термобутылочки поздравляем. Напоследок быстро вопрос тебе. Лен, а ты училась в школе в Комсомольске-на-Амуре или уже переехала на тот момент?
3: Нет, я училась и в институте, и в школе.
4: В какой школе?
3: Потому что надо ехать
2: в
3: тепло.
2: А в какой школе училась?
3: В четвертой школе.
2: В четвертой?
3: Саш. В 16-й и в
2: 4-й. Саш, а ты?
5: А я учился в 53-й школе.
4: Ну, зря бы, конечно, тут не совпали, было точно, бы прикольно.
2: Точно двоюродные. Хорошего дня, звоните еще, счастливо.
4: Пока.
3: Спасибо, пока.

0: Твоит, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. 9.18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что ты нам расскажешь?
1: Ой, расскажу о новости из мира сериальчиков, киношек. Все, что мы любим. Что-то новенькое готовится для нас.
0: Для кого-то конкретного? Ты же знаешь наши предпочтения в коллективе?
1: Для нас всех.
0: Кто визжать будет громче всех?
1: Надеюсь, ты.
0: А, ну спасибо. Отчаянные домохозяйки выходят.
1: Ну нет, ну не плакать, а визжать просто.
0: Отчасти. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ. Дом. Первый этаж.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
8: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Дарите улыбки. А сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических

0: «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.

0: Too Late, это Holy Moly в бригаде У на Европе Плюс. 9:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ну, скажи честно, наверняка, когда ты смотрел в свое время «Форсаж», ты мечтал стать одним из героев этого фильма, быть на крутой тачке. Ну, у тебя же была крутая
0: Вики,
1: тачка.
0: Ты говоришь с бывшим обладателем «Тойоты Селика».
1: Да, ну вот...
0: Хотя ты знаешь, в этом мире бывших обладателей «Тойоты Селика» не бывает.
1: А как вы называетесь? Селикаты?
0: Может быть. Со стороны кто... Возможно, те, кто видели со стороны, так и называли.
1: Давай придумаем слово «селикаты».
0: Селекторы. Силиководы.
1: Ну,
0: может быть. Может быть, я не уверен.
1: А?
0: Ну хорошо, селекторы, ладно.
1: Нет, силикаты прикольно.
0: Силикаты?
1: Ну как сурикаты, только силикаты.
0: А, у меня что-то из химии.
1: Силикат. А, ну, кстати, возможно. Тоже, ну, ты же знаешь, я химию не особо учил, как
0: да,
1: и ты.
0: Да.
1: Поэтому не факт, что ты...
0: По нам видно, мы можем не признаваться в этом каждый раз, что мы химию не учили. Я думаю, это очевидный факт.
1: Да. Ладно, из физики у нас не очень... Ну, так вот. Я прям представляю, как все парни смотрели всегда, когда этот фильм, мечтали. Ну, девчонки тоже такие, ой, было бы классно тоже вот так вот кататься на тачку. Ну, вот это все.
0: А вот ты когда смотрела, представляла себе кем? Девчонкой за рулем или девчонка, которая держала флаг и вот... Спускала из
1: за рулем, машины. За рулем, да, о. Неожиданно. Но который флаг спускали, тоже классно.
0: Ты сама давала старт гонки и сама ехала. Многофункциональный человек.
1: Я, знаешь, говорила, сейчас я флагом махну, посчитайте до 10, я прибегу в машину и поедем.
0: Получается, ты МФЧ, многофункциональный человек.
1: Спасибо большое. Да, мне нравится, что я еще ничего не рассказала, но мы уже все обсудили. Не, подожди. Так вот, стало известно, что в разработке сейчас находится сразу 4 сериала по вселенной «Форсажа». Да, информацию подтвердил Вин Дизель, он станет продюсером этих всех, наверное, 4 сериалов. Что там пока неизвестно, но я напомню, что в 20

0: 2008 году выходит очередная серия уже фильма «Форсаж». Mm-hmm. А «Форсаж» навсегда такой будет подзаголовок. И это 11-й фильм. И вроде как финальный. Mm-hmm. Вроде как.
1: А мне кажется, это единственная франшиза фильма, где нужно показывать, что было в предыдущих сериях. Ну, много частей вышло.
0: 100%.
1: Хорошо, ждем.
0: Милейшая история из Штатов. Что ты смеешься?
1: Да ничего, просто вспомнил, что я силикат. Да, продолжай.
0: Это гордо.
1: Да, да.
0: Наверное. А вот собачка Хаски вернулась домой спустя 12 лет.
1: Вау.
0: Да, ты представляешь, в общем, малышка потерялась, когда ей был всего год, как я понимаю, при переезде, то ли убежала, то ли еще что-то. И недавно ее нашли волонтеры, она была такая вся исхудавшая, и нашли микрочип у нее. И по этому чипу нашли хозяина, хозяин уже не верил, но это,
1: 12 лет.
0: 12 лет.
1: То есть Хаски?
0: Хаски.
1: То есть 12 лет Хаски жила дикой жизнью?
0: Да. Превратилась в волка.
1: Ага. И потом опять
0: стала Хаски. Но это удивительная и очень классная история. Пусть вот всегда так будет.
1: Спасибо, что ты нашла эту историю. Я сказала нам. Впереди гороскоп на Европе+. Пригодится.

0: Половина десятого в Москве, гороскоп на вторник, 12 мая.
1: Умный, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
0: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
1: Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
0: Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
1: Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
0: Девы, сегодня многие захотят завоевать нашу симпатию.
1: Весы, в этот день хорошо готовятся к каким-то важным проектам.
0: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
1: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
0: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
1: В Водолеях подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
0: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: берега.
1: Die for me, это Зейн в Регалю на Европе Плюс. 9:34 в Москве. У нас впереди сейф, который перед майскими не взломали, а значит сегодня там 13 тысяч рублей. Но, естественно, это еще не все. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом.
2: Чудесно, чудесно.
1: Да.
2: Но сегодня, смотри, день женщины-математики. Поздравляем.
1: Поздравляю. Вики, поздравляю.
2: Спасибо.
1: Ты же из семьи инженеров.
2: И математиков,
1: получается,
2: да.
1: В твоем ДНК хоть как-то должна быть предрасположенность.
2: Да, я, кстати, любила, знаешь, как математику.
1: Да, знаю, что любила.
2: Нет, я была хороша в математике.
1: Да, знаешь, что была хороша. День медсестры. Поздравляем. Поздравляем медсестер. Пойдем, посчитаем деньги. Ты же в этом мастер.
2: Я, да, это я могу.
1: И подумаем над вопросами, а вы звоните.

0: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:41 на Москве, сейф «Бригадюн» и «Европе плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, меня зовут Юлия из Санкт-Петербурга.
1: Привет, Юля.
3: Привет, привет, Юлечка.
1: Привет, Питер.
2: Алло, алло.
1: Да-да-да, алло, алло, ты здесь?
2: Доброе утро, бригада У.
1: Доброе утро, Юль.
2: Что?
1: Не, просто здороваемся. Очень рада тебя. Очень рада тебя слышать. Юль, сегодня в сейфе 13 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Поэтому, Юль, первая задача — определить, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
2: Третий
1: вопрос.
3: Хорошо.
1: Юля, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Итак, у нас сегодня день экологического образования. Ты знаешь, оказывается, на нашей эстраде есть артист, очень известный, который, возможно, мог бы стать, ну, немножко экологом, даже закончил инженерно-экологический факультет.
1: А-а-а.
3: Вот как ты думаешь, кто мог бы пойти не в музыку, а вот в экологию? Нилетто, Мот или Лирик?
2: Пускай будет Мот.
3: Пусть будет Мот, второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Юля, сегодня день рождения отмечает один известный актер. Его имя Рами Малек. Ты слышала про такого?
2: Нет, к сожалению или к счастью, не знаю.
1: Я тебе кое-что о нем расскажу. Вообще, как он сам признался, его часто путают с музыкантом Бруно Марсом. И частенько к нему подходят дети с карточками Бруно Марса. Он расписывается, что он Рами Малек, и дети в слезах от него убегают. Потому что не угадали. Вот. Но тут он не по своей воле, да, как бы похож на другого исполнителя, а вот по своей воле он исполнил главную роль в одном фильме, где сыграл одного легендарного музыканта. И, наверное, после этого фильма о нем уже плотно заговорил весь мир. Вот кого он сыграл. Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», Майкла Джексона в фильме «Майкл» или Робби Уильямса в фильме «Быть лучше. История Робби Уильямса».
2: Оу, ну здесь можно только пальцем в небо.
1: Угу.
2: Смотрела фильм, но не помню имена актеров. А давайте, наверное, возьмем третий.
1: Третий вариант про Робби Уильямса. Принято.
4: Третья цифра.
3: Итак, вот тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, удачи. Сегодня день женщин в математике. В 2016 году вышел потрясающий фильм, который я рекомендую всем посмотреть. Он основан на реальных событиях и рассказывает про группу девушек-математиков, которые совершают расчеты и вычисления для космической миссии. В общем, классные девчонки, которые сделали очень-очень много. Как этот фильм называется? Скрытые фигуры, неизвестные лица, тайные гении.
2: Последнюю не расслышала.
3: Тайные гении.
2: Тайные гении.
3: Ага.
2: Пускай будет.
3: Не смотрела этот фильм?
2: Третья. Тайные гении.
3: Тайные гении. Окей, третий вариант принято.
1: Итак, Юлия из Питера подобрала такой код от сейфа. 2, 3, 3. Внимание!

0: Молодец, правильная реакция, молодец.
1: Не нужны мне деньги, умница, Юль, самодостаточно. Давай по порядочку пройдемся.
0: Итак, ну, Мот у нас по образованию экономист, а вот, оказывается, не лето у нас заканчивал инженерно-экологический факультет.
1: О, как. Юль, Рами Малика можно увидеть в фильме «Богемская рапсодия», где он просто гениально сыграл Фредди Меркьюри.
0: Очень рекомендуем тебе посмотреть этот фильм, а еще посмотри фильм «Скрытые фигуры», именно так он называется, про женщин-математиков.
1: Вот теперь поздравляем. Вот теперь ура, Юля. Вот теперь, вот, ну, ты в нашем зале славы, получается.
0: Да.
1: Да, понимаю.
0: Да, ура.
1: С этой информацией нужно прожить какое-то время. Звони нам еще и Питеру передавай большой привет. Счастливо.
0: Пока.
1: Пока-пока. Ну, а завтра в сейфе бригада у 17 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Сейф. В бригаде «У».

0: Тут это Ваня Дмитриенко, бригаде У на Европе Плюс. Представляешь этот трек? И про целый стадион.
1: Да.
0: Наверное, так же подумал Ваня. Вот той, вот прям вижу, вот ровно так же он подумал, так я ему забыла.
1: А еще я представляю наших слушателей там.
0: Да. И вот решил Ваня 2 августа дать сольный концерт на стадионе Лужники. Естественно, все это при поддержке Европа Плюс. Ну а со следующей недели мы начинаем разыгрывать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Круто.
0: Но вы точно не пропустите это, вы все услышите, просто будьте готовы. Со следующей недели начнем. Ну а впереди у нас саундчек, где мы хотим, очень хотим услышать какие-нибудь странные просьбы, которые вы озвучивали или поступали вам.
1: Ну, какие-нибудь необычные. О, меня недавно попросили открыть бутылку маленькие девочки. Это впервые в жизни было такое, что меня кто-то попросил открыть бутылку, потому что я никогда не могу открыть сама. Меня?
0: Это очень важно. Я знаю, как это важно для тебя. Правда, поздравляю. Без сарказма, без иронии.
1: Спасибо, спасибо.
0: Отправляйте голосовые нам личным сообщением.
1: В нашу группу Европа Плюс ВКонтакте.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
1: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
11: Скоро вызывайте.
10: Исторические сериалы.
12: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
10: Культовое кино.
13: Я всегда отвечаю за свои слова.
10: Романтические комедии и таинственные детективы.
14: Считаешь меня сумасшедшей?
10: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Ава Макс, Бригадюн на Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы слушаем ваши необычные просьбы.
1: Саундчек. Бригадюн.
0: Начнем с человека из Титана, от которого просто просьбы вот эти вот ежедневные отскакивают.
2: Ну-ка.
0: Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Каждое утро мне поступает просьба от сына сделать ему выходной от садика. Но я каждый день не выполняю эту просьбу.
0: Браво.
2: Ого.
0: Если Росомаха просто у него был скелет из титана, то это вся вообще из платины титановой.
2: Ну, кстати, некоторые родители говорят детям, что в садик надо каждый день ходить в выходные, и иногда делают выходной.
0: А? Умно? А?
2: Такие добрые родители.
0: Ну и финальный на сегодня.
4: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Однажды, когда-то я работал на металлургическом комбинате много лет, меня позвали, позвал начальник, сказал, надо покосить газон. На что я ему ответил, я увольняюсь. Какая была странная просьба, учитывая, что я металлург.
0: Представляешь, проверка была от начальника. Вот если согласиться на эту глупую просьбу, повыше до начальника завода. Покоси газон.

0: Хорошо, пошли. Иблорок в бригаде У на Европе Плюс. Мы пойдем и расскажем в подробностях, что происходило на майских праздниках в жизни каждого из нас.
1: Да.
0: Если хотя бы чуточку интересно, то
1: послушайте вечером.
0: Вечером на сайте Европа Плюс можно будет и посмотреть видеоверсию, и послушать аудиоверсию.
1: Ну а так, легкой вам недели, пусть вот работа будет несложной.
0: Да, ну а мы, может, придумаем еще текстовую версию подкаста. До завтра, меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс, счастливо.
1: Пока!

0: слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. 10 новых медицинских специальностей может появиться в России. Волна рассылок вредоносных QR-кодов зафиксирована в нашей стране. И названа самая продаваемая за всю историю модель мобильного телефона. Далее подробности. Больше 10 новых медицинских специальностей может появиться в России. Соответствующий проект приказа подготовил Минздрав. Согласно документу, в официальную номенклатуру планируется включить ряд новых позиций. Среди них врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, медицинский логопед, а также медицинский психолог и нейропсихолог. Помимо этого, ведомство предлагает узаконить должности специалиста по физической реабилитации, то есть кинезио-специалистов, специалистов по эрго-реабилитации и нутрициологов. Волна рассылок вредоносных QR-кодов зафиксирована в России. ТАСС сообщает о том, что в основном такие атаки нацелены на владельцев корпоративных почтовых ящиков. Если отсканировать такой код или открыть ссылку, то она приведет на сайт оплаты за отслеживание или получение почтового отправления с документацией. Специалисты по цифровой безопасности предупреждают, что переходить по таким ссылкам или сканировать такие QR-коды опасно. Будьте бдительны. Общегородской рейд проведет сегодня ГИБДД в Москве. Столичная госавтоинспекция сообщает, что это будет профилактическое мероприятие под названием «Пешеход». В течение дня экипажи ДПС будут дежурить на улицах с целью проверки того, как соблюдаются правила дорожного движения обеими сторонами, и водителями, и пешеходами. Однако только проверками дело не ограничится. В рамках рейда автоинспекторы займутся информационно-разъяснительной работой с детьми и взрослыми. Им напомнят правила безопасности. Названа самая продаваемая за всю историю модель мобильного телефона. Если верить аналитикам, то это Nokia 1120. Кнопочный девайс, вышедший в 2003 году, разошелся тиражом в 250 миллионов экземпляров. На втором месте расположился представленный в 2005 году кнопочный аппарат Nokia 1110, а замыкает тройку самых-самых iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Всего было продано 224 миллиона таких смартфонов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 74 рубля 30 копеек. Евро подрос, за него дают 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. В Москве 10 часов и 4 минуты.

0: Наши планы далее на радиостанции номер один в России. Впереди латино хип-хоп от Black Eyed Peas и Джей Балвина. В Москве 10:20. Я Тимур Бодров. Всем привет, салам и зен.
1: Реклама. Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот.

0: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Вот такую щуку поймал.
6: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
7: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото, получай подарки.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: ребята, лучшая музыка на Европе Плюс. Прямо сейчас трек, один из лидеров рейтинга мирового Шазама. Это Let Me Be. Да, Let Me Be. Ну и далее с нами еще один суперстар. Парень, который за последний год совершил мощнейший, стремительный рывок от звезды ТикТока до крупного игрока мирового шоу-бизнеса. Зовут этого парня Алекс Уоррен. Алекс Уоррен, наверняка вы помните его мега-хит Ordinary. У него почти 2 миллиона... У него почти 2 миллиарда стримов, номинации на Грэмми, а по итогам года песня вообще финишировала в первой десятке Еврохит ТОП-40. Далее предлагаю насладиться новинкой Алекса Уоррена. Еще один потенциальный мега-хит скоро здесь. Fever Dream.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Dreammaking Bam Bam. Слушай, No Roots. Это Элис Мёрден. Появятся кей-поп-короли BTS. Короче, полчаса музыкальных наслаждений. Вот наши планы далее на Европе+.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вик.

0: подписка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверх, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-770-464-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: главным денчартом страны, слушает ТОП Клаб Чарт, регулярно тот знает трек этот еще с прошлого года. Да, коллаба Ужели и Солто вышла... Когда? В ноябре прошлого года, но именно на старте 2026-го сингл набрал огромную вирусную силу, захватил ТикТок и вот пробрался в мировые чарты, и вот мы слышим его на Европе+. Слушали, по крайней мере. Jamaicans Bam Bam. Еще раз напомню название композиции. Да, Jamaicans Bam Bam, Ужель Солто. Напомню еще раз для тех, кто прямо сейчас потянулся поддержать ребят в Еврохит ТОП 40 на europaplus.ru.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Вот такую щуку поймал.
3: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
4: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот.

0: Мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
1: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

but if magic

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка растворить.
1: Вот он, мод и музыка откровений и тепла. То есть мод, а нежная работа отзвучала, намек на нас. Намек на нас на Европе Плюс. Далее предлагаю максимально разнообразить эфир. Значит, будет клубный подгон. Здесь появится Биби Рексе, вернувшая в чарты знаковую мелодию от команды Faithless в виде трека New Religion. Переосмыслила девушка трек Insomnia. И до этого поп-рок, хип-хоп подгон. Сенсации сезона. Не пропустите песню Baby Doll от Доминика Файка.
2: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: и музыка впереди. Тиесто появится с треком Beautiful Places. Также Риана, Umbrella. Ждем девчонку-эгоистку. Это Зиверт. Полчаса музыкальных наслаждений. Все-таки новая трудовая неделя. Бодрову нужно отдыхать.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
0: Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается.
2: Нихао, очень скучал по вам всем.
0: Здравствуйте,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много. Хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
2: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
0: Есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
7: Скорую вызывайте.
6: Исторические сериалы.
8: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
6: Культовое кино.
9: Я всегда отвечаю за свои слова.
6: Романтические комедии и таинственные детективы.
10: Считаешь меня сумасшедшей?
6: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
14: Что ты задумал?
13: Самара Уивинг снова в игре.
15: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
14: Не сдерживай себя!
13: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
16: 17+. Европа+.
17: Здесь лучшие мировые хиты. Никогда.

0: Крестный отец транса возвращается, Тиесто возвращается в жанр, в котором его до сих пор боготворят. После экспериментов в хаус-музыке, в поп-EDM, нидерландский продюсер вернулся к истокам. Собственно, в основании этого события дропнул трек, который мы сейчас слышим, называется «Beautiful Places». Такой вот глубокий, парящий, эмоциональный прогрессив-транс-подгон. Ну и что самое приятное, во второй половине года Тиесто обещает нам полноценный транс-альбом. Будем послушать, будем подождать. Ну и танцевальной музыки для вас очень много на Европе Плюс. И далее на очереди Lost Frequencies, Али Фарбен и Two Colors.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Вот такую щуку поймал!
3: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
4: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: абсолютный манифест трудоголизма от итальянского трио «Медуза». Песня про нас, истосковавшихся по работе, по коллегам, про тех, кто не хочет оставлять офис сегодня после рабочего дня. Don't wanna go home. Да, такое бывает. Наверняка. Ну, точно могу за себя сказать. Я, Тимур Бодров, люблю свою работу, люблю хорошую музыку и с радостью делюсь ею с вами здесь, на Европе Плюс. Значит, далее у нас в планах превосходная новинка от «Моя Мишель». И до этого одна из песен, удостоившаяся лидерства в Еврохит Топ 40, это «Die for me» от Зейна.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: забудешь обо мне на малиновой луне. Может, только на мгновение. Малиновая луна. Новинка вот «Моя Мишель». Группа «Моя Мишель». Обожаю этих ребят. Точнее, обожаю эту девчонку, конечно. Таню Ткачук. Могу говорить о ней только в превосходной степени, особенно после выступления «Моя Мишель» в студии «Европа Плюс» акустическим концертом. Вы помните, как это было, да? Там целый хор был с группой «Моя Мишель». Как это было здорово, как это было великолепно, можете посмотреть всегда в группе «Европа Плюс» ВКонтакте и на сайте нашем europaplus.ru.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Экслантикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Экслантикс. С релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте ощущения.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: столице 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Добрый день всем. Россия привлекает все больше иностранных туристов. Закрытый участок московского метро возобновил работу. И сразу несколько больших обновлений ждет мессенджер «Макс». Далее подробности. Россия привлекает все больше иностранных туристов. В первом квартале этого года резко вырос поток туристов из стран Ближнего Востока. Специалисты из Ассоциации туроператоров России связывают это явление с безвизовым режимом, а также с обилием снега в начале года. Свою роль также сыграло возобновление прямого авиасообщения. Компания «Интурист» сообщает о настоящем буме бронирований Саудовской Аравии и соседних государств. Вторая большая волна туристов начала прибывать в Россию из Китая, с которым также действуют безвизовый режим и прямое авиасообщение. Участок Арбатско-Покровской линии метро возобновил работу. Поезда снова ходят от станции Строгино до остановки Пятницкое шоссе. Временная приостановка работы была необходима для строительства туннеля Рублево-Архангельской линии, которая должна улучшить транспортное обслуживание миллиона горожан из 7 районов столицы. Во время закрытия участка Арбатско-Покровской линии специалисты обновили систему, провели диагностику путей, инженерных комплексов, а также элементов освещения. Большое обновление ждет «Макс». Прямые эфиры и стримы появятся в национальном мессенджере, по словам разработчиков, уже этим летом. Новинки будут доступны в каналах пользователей, а также в чатах. Помимо этого, создатели платформы обещают запустить комментарии в каналах. Также в мессенджере «Макс» планируется запустить расширенную аналитику, настройки самих каналов, а также инструменты для их продвижения. Какие-то из этих новинок будут доступны, начиная с осени. Конкретные сроки и даты не называются. Следующим шагом для платформы станет появление историй и коротких видео. Летающие кровососы в скором времени могут в большом количестве появиться в столице и области. Энтомологи говорят, что пока из-за прохладной погоды развитие личинок и куколок комаров замедлено, но с приходом тепла комары резко нарастят свою популяцию в столице. При этом специалисты говорят, что речи не идет о катастрофических масштабах нашествия комаров, а ситуация типична для этого сезона. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 74 рубля 30 копеек. Евро подрос 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Всем отличного дня.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

стартует Плейбокс. Да, Плейбокс, я ваш Плейбокс, Тимур Бодров. Спасибо, здравствуйте всем. Так, ребята, рассказываю о наших грандиозных планах. Скоро игра для тружеников Москвы, называется «Бизнес-ланч». Самая вкусная игра за историю радиовещания. Игра, по итогам которой мы доставим в один из московских офисов 4 пиццы и напитки. Если ты хочешь с коллегами полакомиться, за наш счет устроить пицца-пати, пиши europlus.ru, там можно отправить заявку в «Бизнес-ланч». Во второй половине часа будет хитбэк, а значит, мы окажемся в зале славы «Европлюс». Зал славы наш пополнится твоим именем, разумеется, если ты не пропустил ни одной песни в этом часе, а доказать то, что ты внимателен, нужно будет в игре «Хитбэк». Bruno Mars, Teddy Swims, Coldplay, Post Malone, Alex Warren с нами в этом часе в Москве. 13:06. Всем пока.

0: команда под названием «Великолепная четверка» и работница отдела кадров Айгуль. Айгуль, здрасте, добрый день, hello.
1: Добрый день.
0: Добрый день, добрый день. И против Айгуль играет Алексей. Команда называется «Веснушки». Здрасте, Алексей.
2: Добрый день.
0: Вот, отдельно хотелось бы сказать, что Алексей самый лучший директор. Он заботится о коллегах в этот первый рабочий день после каникул. 4 пиццы будет им выигрывать, надеюсь. Ребята, рассказываю, что мы делаем. Самый важный среди трех раундов первый, потому что там мы определим, кто первым будет отвечать. Там будет вопрос, две подсказки, и потом дяденька говорит 1, 2, 3. Услышав слово 3, нужно произнести название команды. Будете первыми отвечать. Ответили правильно, заработали балл, ответили неверно, балл переходит к сопернику. Соответственно, так мы и выявим, кто будет первым отвечать и получит первый балл. Далее играем по очереди и до 2 очков мы играем. Вот что я должен сказать. Итак, ребята, начинаем. Первый раунд, вопрос музыкальный. Сегодня на календаре 12 мая, а вчера, 11 мая, был день рождения. У кого? У какой суперзвезды? Значит, вчера поздравление с днем рождения принимала Сабрина Карпентер. Или вчера день рождения отмечал Ваня Дмитриенко. Так, послушали варианты ответов. Дождите слово 3.
3: 1, 2, 3.
1: Великолепная четверка.
0: Великолепная четверка. Великолепная четверка стремится к пицце и отвечает. Значит, вчера день рождения был...
1: Сабрина Карпенко.
0: Сабрина Карпенко, да. Плотникова она же. Так, первый балл у великолепной четверки. Следующий вопрос для Алексея. Леша, пожалуйста, только не ошибитесь. Вопрос такой. Ну, давайте, значит, божьи коровки. Божьи коровки, самая распространенная их версия, семиточечная. Там 7 точек у нее. Вот. А какое количество точек максимальное у божьей коровки? Значит, 27 или 28? Алексей.
2: 27 или 28?
0: Да.
2: 28.
0: Молодец. Абсолютно верно. Да, 28. Дальневосточная божья коровка. Вот. И последний вопрос для команды «Великолепная четверка». Айгуль, отвечаете правильно, пицца ваша. Значит, первый беспроводной пульт дистанционного управления для телевизора появился еще при царе Горохе в 1955 году. Вот. Но каким образом он управлял телевизором, этот пульт? При помощи чего, Айгуль? При помощи света или при помощи звука? А?
1: При помощи звука.
0: При помощи звука, вы думаете. А вот и нет. А вот и нет, при помощи света, по сути, это был фонарик, который управлял телевизором. И что это значит? Сегодня в упорной борьбе таки побеждает команда «Веснушки». Алексей, поздравляю.
2: Ура!
0: Ура! Алексею, значит, 4 пиццы. Приятного аппетита. Айгуль, обязательно пишите нам еще. У нас игра беспроигрышная. Будем с вами играть, пока не выиграете. Заявки принимаем на сайте europaplus.ru.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе Плюс.

0: Так, вы можете стать героем игры Hitback и выиграть нашу фирменную футболку. Только что Bruno Mars, I Just Might. Далее хиты от Post Malone и Coldplay.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Вот такую щуку поймал.
5: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
6: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото, получай подарки.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Русские бани на Малиновой ждут вас.
3: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей.

0: плейбоксе. Ну и мы тоже любим выходные. Любим красиво, приятно провести время, отдохнуть, сходить куда-нибудь. И все это, впрочем, можно позволить себе и сегодня. Каким образом, сейчас расскажет Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В мультимедиа-арт-музее проходит выставка «Слеза». Проект показывает, как союз технологий и физических явлений рождает сложную композицию. Инсталляция устроена как система из двух соединенных резервуаров, где каждый элемент работает как часть инженерного механизма и как участник музыкального действия. Три капельника делают объект многоголосым, а ритм здесь рождается не нажатием клавиши, а самой физикой движения жидкости. Скорость падения капель зависит от давления и уровня воды, поэтому звуковая картина все время колеблется и не повторяется буквально. Работа заставляет услышать в воде не фон, а самостоятельную музыкальную силу, способную выстраивать настоящую электронную драматургию. В театре сегодня «Женитьба Фигаро». На знаменитых площадках столицы показывают классику французской драматургии. В преддверии свадьбы Фигаро становится участником череды невероятных событий. И смогут ли они помешать свадьбе и нарушить идиллию влюбленных? Вас ждет искрометная комедия об извечных темах – любви, дружбе, предательстве, искренности. Конфликты героев близки и понятны современному зрителю, а юмор не теряет актуальности. Показы проходят на сценах театра комедии, центра имени Моссовета и театра на Страстном. А в кино сегодня можно посмотреть очень необычную ленту под названием «Вот это драма». Начинается все с того, что пара молодых людей вовсю готовится к свадьбе. Торжество уже на носу, и тут жених внезапно узнает одну деталь из биографии своей возлюбленной. Она настолько шокирует главного героя и его друзей, что свадьба уже под вопросом. И тут у молодых ровно два варианта – пройти непростой путь и постараться понять друг друга, или расстаться еще до часа икс. Чем все закончилось, узнаем в кино в главных ролях. Роберт Паттинсон и Зендея. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: на Европе Плюс.
1: И вот мы в хитбеке. Все есть для тебя, дорогой друг. И хиты, и подарки. За прослушивание хитов не хватает. Только тебя, собственно, и не хватает. Если ты готов доказать, что не пропустил ни одной песни в этом часе в плейбоксе, готов пройти тест на внимательность с успехом, тогда бери мобилу и открывай приложение ВКонтакте. Пиши личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте следующую фразу. Я самый внимательный слушатель Европа Плюс. Если докажешь, что действительно внимательно наслушал, получишь фирменную футболку. Итак, жду сообщение, личное сообщение в группе Европа Плюс ВКонтакте. Удачи!
2: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Европе Плюс.
1: Это Хитбэк, и это вместе с нами Настя из Нижнего Новгорода. Настя, привет, добрый день.
2: Добрый день.
1: Настя, приветики. Ну что, как твой понедельник с эффектом вторника или вторник с эффектом понедельника?
2: Все хорошо.
1: Все хорошо? Все отлично, все здорово. Я так полагаю, что четырехдневка тебя радует, наступившая, рабочая.
2: Меня радует.
1: Это да. Ну, давай, значит, добьем до 10 из 10, или что там, до 12 из 10, подарив тебе нашу фирменную футболку в игре «Хитбэк». Чтобы получить ее, нужно сказать, какая песня была прослушана нами ранее в этом часе. Вот три варианта ответа. Итак... В плейбоксе был Teddy Swim с песней Lose Control. Или в плейбоксе был Teddy Swim с песней Mr. Know It All. Или в плейбоксе был Teddy Swim с песней The Door. Так, Настя. Какая песня была нами прослушана в плейбоксе? Скажи-ка мне, пожалуйста.
2: Номер два!
1: Увереннее нужно говорить. Номер два. Teddy Swims, Mr. Know It All. Этот хит мы слушали. И наша слушательница номер один официально сегодня проживает в Нижнем Новгороде. Я поздравляю тебя, Настя.
2: Спасибо.
1: Настя, тебе огромный привет. И Нижнему Новгороду тоже огромный привет. Пусть все будет классно сегодня. Вот, приятно и супер хитово. Но чтобы было супер хитово, нужно слушать Европу Плюс. Далее здесь Ара Шелена, Angels Lullaby.
0: Хитбэк. Хитбэк на Европе Плюс.

0: храбрющим Салабим. Ребята, если хотите наколдовать себе пиццу, чтобы вам 4 пиццы привезли посреди рабочего дня, это нужно написать нам, заявку отправить в игру «Бизнес-ланч». Коллективные заявки принимаем ежедневно, днем и ночью, в общем, принимаем. Пишите «Бизнес-ланч.европлюс.ру». Что касается музыки, то до финала часа здесь. Во-первых, Рэй Далтон «All We Got» и классика от Моби «Why Does My Heart Feel So Bad».
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Сейчас как сотрудников ищете?
9: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
10: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Европа+.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: тебе классический хит.
1: Персонально?
0: Тебе.
1: Спасибо
0: Все
1: тебе.
0: Для тебя, Леша, рассветы и закаты.
1: Спасибо, рады твоему возвращению в привычный сегмент. Ну и, конечно, мы идем дальше. Всем отличного первого рабочего после

0: всегда на эмоциях. Ваня, Дмитрий Янко на Европе Плюс, ртуть. Ну, кстати, с 18 по 31 мая на Европе Плюс дарим 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках. А сам концерт пройдет 2 августа. Все подробности розыгрыша на Европе Плюс лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Вот такую щуку поймал.
3: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
4: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – 3 яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46-46-49.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас! Магнитогорск, Ворошилов 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-900-82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21.

0: которая, ну, явно не дает заскучать своим фанатам. Впереди на Европе Плюс один из их последних хитов, и называется он «California Nights».
1: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Ну, немного о тех, кто с нами дальше. Впереди Шиллер и Питер Хебнер, Dream of You.
3: The dream ahead of you.
2: Sony Fodera, диджей и продюсер, с хитом Think About Us. Wild Luxury тоже не пройдут мимо. Услышим Body. Ну и не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
4: Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается.
5: Нихао, очень скучал по вам всем.
4: Здравствуйте,
5: здравствуйте.
4: Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
5: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
4: Есть, есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность.
6: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
19: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
4: Скорую вызывайте.
10: Исторические сериалы.
3: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
10: Культовое кино.
5: Я всегда отвечаю за свои слова.
0: романтические комедии и таинственные детективы.
20: Считаешь меня сумасшедшей?
0: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
21: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
0: 12+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Да уж, его намеки всегда однозначны. На этот раз намек на нас. Это мод на Европе Плюс. 16:20 в Москве. Привет-привет всем, кто заряжается позитивными эмоциями после длинных майских выходных. Конечно же, под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Эван, Сибул и Дуа Липа уже в самые-самые ближайшие минуты. Ждем.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
11: Не ищите низкие цены, они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
12: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: Little и плюс отменный хит от Teddy Swims. На прошлой неделе дебют Еврохитов 40, старт, напомню, на 29 месте. Но это явно не предел для Mr. Know It All. Так что ждем от Teddy настоящего прорыва на этой неделе в Еврохит Топ 40. Он такой, он может.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: твой.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: 20, я стал Beautiful Places. 16.50 в Москве до этого часа. Сначала Кайра, затем Three Doors Down. А вот начиная со следующего понедельника, одно имя у нас в эфире будет звучать чаще, чем обычно. И сейчас поймешь, кто же это.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрип? Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Хилл, ну и вроде плюс серьезные ребята с Raiders Down. А в начале сейчас следующего не просто хита, а номер один в нашем чарте в Еврохит Топ 40. А это, напомню, BTS. Ждем Swim.

0: Давайте сверим часы. В Москве 17.00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую тебя.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. В Кремле оценили снижение прогноза роста ВВП России. Пресс-секретарь президента заявил, что глава государства плотно занимается экономической проблематикой и регулярно проводит совещания с Кабмином. Правительство принимает необходимые меры для поддержания стабильности. Дмитрий Песков подчеркнул, что это позволяет говорить о макроэкономической стабильности и перспективах роста. Напомню, что прогноз ВВП на этот год был снижен до 0,4%, на следующий до 1,4%. Из-за длительности сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики экономика будет расти медленно. Минпромторг разработал новые меры поддержки для производителей игр и игрушек. Среди них компенсация затрат на покупку лицензий на использование образов героев российских мультфильмов. Также прорабатывается финансовое обеспечение продвижения отрасли в СМИ и интернете по аналогии с тем, как это уже сделано в косметической индустрии. И в США хаски по кличке Сьерра воссоединилась с хозяином спустя 12 лет после пропажи. Все благодаря микрочипу. Собаку нашли в плачевном состоянии, в приюте проверили микрочип и вышли на мужчину, у которого хаски пропала в 2014 году во время переезда. Волонтеры перевезли Сьерру обратно к хозяину, все закончилось хорошо. Это пока все, далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Манойлов. Всем отличного вечера. Стар
0: Ньюс на Европе Плюс. Это топ-новости в Стар Ньюс. Рэй, Найл Хоран и Fatboy Slim выступят на Summertime Ball на стадионе Уэмбли 6 июня. 80-тысячный стадион увидит также Биби Рекса, Робин и новую Netflix-группу December 10. Организаторы концерта пообещали и новые имена, которые наверняка уже в ближайшем будущем станут большими звездами. Тейлор Свифт подала в патентное бюро США 3 заявки на регистрацию голоса и изображения. Цель – бороться с дипфейками и несанкционированным использованием искусственного интеллекта. В заявках ее концертное фото и фразы «Привет, это Тейлор». А ранее, напомню, Мэттью МакКонахи зарегистрировал свою коронную фразу «All right, all right, all right». Меган Зе Стеллион покинула мюзикл «Мулен Руж» на 2 недели раньше запланированного срока. Последний спектакль состоялся 1 мая. Отъезд совпал с разрывом с баскетболистом Клеем Томпсоном, которого она обвинила в изменах. Ранее, напомню, Меган Зе Стеллион попадала в больницу прямо во время бродвейского шоу. Крис Браун и его партнерша Джада Уоллес стали родителями. У пары родился сын. Браун уже воспитывает 3 детей от других отношений. Что касается музыки, то Крис Браун анонсировал совместный тур с Ашером. И это, несмотря на предстоящий суд в Англии по делу о нападении на музыкального продюсера в мае прошлого года. Судебное заседание назначено на октябрь. Но уверен, это обстоятельство никак не отразится на качестве предстоящих концертов Криса Брауна и Ашера. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: отличный трек, который мы ждем в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Но раньше с нами Брак Секстиен, Кевин Лан, Джулия Кинс и, конечно, саундчек Бригады У. О необычных просьбах, которые к вам поступали, вот об этом будут ваши истории.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Русские бани на Малиновой ждут вас.
11: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
12: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
16: Европа Плюс.

0: Days, это Kevin Blunt и Julia Kings на Европе Плюс, 17.28 по Москве. Дальше ваши истории на тему необычных просьб, которые поступали. Ой, я уверен, и Дамиана Дэвид тоже был бы что рассказать, а он у нас буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Саундчеки, сегодня вы рассказываете о просьбах, о необычных просьбах, которые вам поступали. А может быть, вы сами были автором этой необычной просьбы.
3: Слышим? Ну,
2: послушаем вот это.
4: Привет, ребятушки. Так рада слышать вас. Я однажды по просьбе начальства лазила на крышу снимать оттуда кота. Хотя немножко побаиваюсь высоты.
3: Интересно.
2: Ну, наверняка в команде был какой-то новенький HR-директор. Я не знаю, как сказать человеку, что мы можем прекратить сотрудничество. Пока на крышах уходим.
5: Привет, бригада У. А у нас на работе был аквариум, и там была агрессивная рыба, она ела остальных рыб. И меня начальник попросил забрать ее куда-нибудь. Пришлось собрать ее обратно в зоомагазин, в баночке отнесло. Ого. Такая странная просьба.
3: Прикольно.
2: Но начальник добрый, конечно. Ну, правда, он же пытался спасти.
3: Ну да, да, да, это хорошо.
2: Не вовремя, конечно.
3: Почему не вовремя?
2: Ну, она ела
3: уже поздно,
2: все грибы.
3: Да.
2: То есть он знал, что она ела.
3: Она осталась одна.
2: Это уже произошло. А вот еще.
6: Доброе утро, мои дорогие. Однажды, стоя в глухой пробке на Ярославском шоссе, соседнего рядом, из «Жигулей» вышел парень, сел ко мне на заднее сиденье и попросил довести его до конца пробки, ну, там где-то километр. При этом успев мне рассказать всю свою жизнь, для меня это было как-то максимально странно. Подъезжаю уже к концу пробки, товарищ поблагодарил, вышел, и все. Я даже не помню, как его зовут. Но это для меня было максимально странно.
3: Но мне нравится, нормальная просьба.
2: Просьба довести до конца пробки. Так это ж пробка.
3: Кстати, тоже интересно.
2: Человек просто посидеть хотел. Ну и финальная.
7: Привет, любимая бригада У. Я рисую на заказ портреты, шаржи. И однажды мне поступил запрос, чтобы я нарисовала девушку. При этом прислали только ее лицо, которая едет на мотоцикле. А мотоцикл должен был вести Спанч Боб. При этом все это происходит в Майами. И все ее тело, вся ее поза и лицо должны выражать эмоцию «Ю-ху!». В общем, получилось ничего так, даже до сих пор храню фотографию до работы.
3: А скинь нам фотку, интересно.
2: Да, звучит как человек, который придумал эту идею во сне, проснулся и пока не забыл, что успел, то написал.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: ждем больше музыки, ждем Алессо, будут Second Voice, но чуть пораньше Dave & Dance, тот самый хит, который, ну, вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Это правда. Впереди Rain Dance.
1: Реклама. Вот такую щуку поймал.
2: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
3: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Биби Рекс и ФСС на Европе Плюс и New Religion. Сама Биби Рекс не раз признавала, что в восторге от того, каким крутым получился этот трек. Ну что, соглашаемся с Рексой на все 100%. 17.51 в Москве, и уже скоро Альфа и Ману Чао будет позитивно. А мы не пьячи впереди.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Run. Мощная концовка этого часа на Европе Плюс благодаря легендарной группе Linkin Park, которая в наши дни себя чувствует, по-моему, прекрасно и превосходно. Ну, пойдем дальше. Впереди лучшие хиты, разумеется. Делаем вечер еще лучше, еще позитивнее вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов прямо сейчас с новостями здесь на радиостанции номер один в России.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Кость, привет. Всем добрый вечер. В Госдуме предложили повысить зарплату медсестрам. Россияне в мае массово устанавливают самозапрет на кредиты, и Телеграм снова оштрафовали. Подробности далее. Назван выгодный для России курс рубля не крепче 80 рублей за доллар. В Комитете по финансовому рынку заявили, что это необходимо для поддержки внутреннего производителя и создает преимущество для экспортеров. Укрепление национальной валюты, по заявлению ведомства, уже привело к сокращению экспорта и усилило давление со стороны иностранных конкурентов. Эксперты допускают ослабление рубля до 78 рублей за доллар благодаря действию бюджетного правила. В Госдуме предложили повысить зарплату медсестрам до 140% от средней по региону. Инициативу выдвинул председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Он отмечает, что из-за несправедливой оплаты труда в отрасли наблюдается отток кадров, а укомплектованность штатов в регионах зачастую не превышает 70-80%. Средняя зарплата медсестры в России сейчас составляет чуть более 50 тысяч рублей. Россияне бросились устанавливать самозапрет на кредиты в майские праздники. За несколько дней подано 232 тысячи заявлений. Это больше, чем в январские праздники, но почти вдвое меньше, чем годом ранее. Чаще всего запреты оформляли люди 35-45 лет, это 21% заявок, а также граждане 45-55 лет, это 19,5% соответственно. Реже всего самозапретом пользуются молодежь до 25 лет. Сервис работает на госуслугах с марта прошлого года и позволяет запретить оформление потребительских кредитов и займов на свое имя. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей по административной статье. Компанию признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации. В марте этого года Telegram уже штрафовали на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремистской деятельности. Роскомнадзор неоднократно требовал от мессенджера удалять противоправный контент. В Таиланде два померанских шпица съели золотую цепочку хозяина. Мужчина оставил украшение на стуле перед сном, а утром застал собак за ее пережевыванием. Им удалось проглотить золото на 480 тысяч рублей до того, как их остановили. Ветеринары прооперировали животных. Сейчас Шабу и Юджин в полном порядке и восстанавливаются. Золото также было спасено. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля и 30 копеек. Евро 88 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем отличного вечера.

0: для лета 26-го года. Прямо сейчас на Европе Плюс. Боб Синклар и Кайза. I can wait. Ну, каждый раз слушаю и слушаю с большим-большим удовольствием. И уверен, я не один такой. Здрасте. Это Фомин. Ну и ближайший вечер мы проведем вместе с тобой. Где бы ты ни был и чем бы ты ни был занят. А ведь есть особо одаренные у нас, правда ведь, а? Которые до сих пор сейчас чилят на дачах, отдыхают, слушают музыку, получают удовольствие. Да, мы вам тут немного завидуем. Так вот, для всех ближайшие 15 классная музыка. Не завидую тем, кто ее пропустит. Але Фарбен и Рене Миллер. Бари так.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: все и проводили майские выходные на расслабоне, на чиле с отличной музыкой. Доминик Фейк и его Baby Doll на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 18:34. Надеюсь, что эта неделя для нас будет такой же расслабленной. Тем более она короткая, и это здорово. Да, сегодня уже вторник, но и сегодня, кстати говоря, в эфире появится вечерняя шоу-раш, которая вернулась с майских выходных, ну и обсудит сегодня с тобой интересную тему. Лучше выращивать свое, чем покупать. Вот такое утверждение у нас сегодня на вечер. Правда ли это? Обсудим сегодня уже в следующем часе.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Вань Дмитриенко, который приглашает на свой концерт 2 августа в Лужники. Приходи обязательно, я уверен, что ртуть он там обязательно споет. Ну а мы, Европа Плюс, будем разыгрывать 100 билетов на сольный концерт Вани. С размахом все это пройдет, поэтому ни в коем случае не упусти свой билетик. Все будет происходить с 18 по 31 мая. Поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс. Подробности на europaplus.ru.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
7: Что ты задумал?
6: Самара Уивинг снова в игре.
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Не сдерживай себя!
6: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
10: 12+.

0: Евросалют в столице 19.00. Европа, Европа плюс. На Европе плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. В мессенджере Макс запустит комментарии и сторис. В Приморском крае появится частный космодром, и курьеры на электровелосипедах и самокатах раздражают россиян. Подробности далее. Госдума завтра рассмотрит два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Один из них почти вдвое расширяет перечень оснований для выдворения мигрантов за административные правонарушения. Второй дает право отказывать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание в ВНЖ при наличии судимости, независимо от тяжести преступления. Наличие судимости также станет основанием для отклонения заявления о приеме в гражданство. Всего с 2024 года в этой сфере принято 22 федеральных закона. Мессенджер Макс летом запустит для пользователей комментарии и истории. Об этом сообщил гендиректор платформы. Функции уже активно тестируются. Запуск намечен на июнь-июль. К концу лета для авторов каналов добавят истории, а также прямые эфиры и стримы в чатах. До конца года появится мультиаккаунт для быстрого переключения между профилями. Осенью обещают расширенную аналитику, настройки для каналов и рекламные инструменты. В Приморском крае построят первый частный космодром «Приморский». Российская компания Space Energy планирует начать строительство уже в этом году. Площадка позволит запускать до 50 легких ракет в год. Инфраструктуру проектируют под сверхлегкие и легкие носители, что сократит стоимость и ускорит подготовку к миссиям. Первый полет сверхлегкой ракеты орбиты намечен на следующий год. Курьеры на электровелосипедах и электросамокатах раздражают почти 70% россиян. Именно столько негативных публикаций в соцсетях насчитали аналитики. Позитивные и благодарные посты составили лишь около 4%. Больше всего пользователи недовольны угрозой безопасности на тротуарах. Курьеры маневрируют между пешеходами, часто превышают скорость и создают аварийные ситуации. Также раздражение вызывают шум и скопление доставщиков у жилых домов. Китайская компания представила пилотируемого меха-робота. Он умеет передвигаться на двух-четырех ногах. По форме он напоминает автобота из трансформеров. В его корпусе расположена кабина для пилота. Вместе с человеком внутри робот весит около 500 килограммов. В демонстрационном ролике он разбивает рукой кирпичную стену, а затем переходит в четырехногий режим. Стартовая цена модели составляет около 48 миллионов рублей. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 79 копеек. Евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush» в Москве. 19 часов и 3 минуты. Всем отличного вечера.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

0: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Салют. Хеллоу. Добрый вечер.
0: Какой радостный, Саша. Закончились, наконец, эти каникулы майские.
1: Да,
0: наконец-то работа, работушка. Да. Ну, друзья, и сразу переходим к теме. А тема, в общем-то, мне кажется, с майскими праздниками и каникулами связана непосредственно. Мы решили обсудить вот что. Лучше выращивать свое, чем покупать. А как связано с майскими праздниками? Многие на майские ездят на свои там дачи, приусадебные участки и все такое прочее для того, чтобы что-нибудь там посадить. А вот имеет ли это смысл? Вот это мы и будем сегодня обсуждать. Ну, Саш, расскажи, вообще вот в твоей жизни что-то ты вот выращивала, что-то в огороде, чтобы потом это... Есть.
1: Конечно, есть. В детстве у меня был запал садовника-огородника. Я выращивала мини-морковь и укроп.
2: Мини?
1: Это было,
0: Что значит мини-морковь?
1: Она была очень
2: мелкая. Ту, которую раньше
1: мелкая.
2: Положено, судя по всему, выдергиваешь.
0: Это еще желтенькая.
1: Была акция «Дина Сад». Нам папа покупал йогурт «Растишка», там в подарок шли семена. Ты съедаешь «Растишку», вот эту упаковку, ты туда землю кладешь и семена. Я очень хотела вырастить
2: Василёк. Это дома?
1: Дома, да. Как бы, ну, такая микрозелень, в общем, на подоконнике свой огород.
2: Прикольно.
1: Я очень хотела василек, но мне попадалась это морковь и один раз укроп. Ну, так и закончилась моя карьера.
2: Ну, потому что от василька не вырастешь, от моркови вырастешь, Саша, это же растишь.
1: Да, извини, хорошая. Ну, я хотела цветок. Ну, и все, так в целом, то больше я ничего и не выращивала.
0: Ну, ты скажи, давай так, вот к теме нашей сегодняшней. Все-таки своя морковка лучше с подоконника или магазинная?
1: Я помню, до сих пор ты гордость, и бабушка меня так хвалила, так хвалила.
0: А ты скажи, ты как-то унавоживала, чтобы она из мини-морковки превращалась хотя бы в medium size?
1: Не было там навоза у меня.
0: Не было.
1: Была небольшой, мини-морковь мне как бы даже...
2: А лампа фиолетовая, как это тут?
1: Нет, просто на подоконнике стоит.
2: Эх!
0: Все, да, Артур, у тебя наверняка опыта побольше.
2: У меня опыта побольше и много воспоминаний деревенских, детских, когда мы сажали картошку гектарами, судя по ощущениям. Вот правда, гектары там прям. Правда, вот ты встаешь в начале огорода и не видишь конца, где там он заканчивается, и все это надо прям сажать картошкой. И, ну, вот, когда ты ребенок, и ты приезжаешь в деревню, ты хочешь кататься на велике, ходить на рыбалку, но ты 3 дня проводишь, ну, конечно, там уж, может быть, какими-то так или иначе перерывами, но, тем не менее, 3 дня вот на этом самом поле, и я всегда думал, вот что с этой картошкой делать? Так много ее, зачем она там нужна? Причем я вот помню, что раньше, когда появлялась картошка такая маленькая, ну, она просто не урождалась какой-то, например, год, ее отдавали там курам каким-нибудь, выкидывали, быть может, или там на рассадку какую-нибудь. Сейчас она называется бэби-картофель. И стоит 5 раз дороже, чем обычная. Такой, думаю, ничего себе, это мы сколько раньше денег не дозаработали?
1: Мне это же морковь
2: один бэби-картофель
0: родился. Я только хотел сказать, да, бэби-морковь, бэби-картофель.
1: Это нейминг очень хороший.
2: Очень удобно было. Вот. Ну, не знаю, по поводу экономики, мне казалось, что, конечно, вот этот труд, наверное, несоразмерен тому, что ты можешь просто пойти и купить, тогда еще картошка стоила так довольно дешево.
1: Но
2: эмоции, просто я что помню, вот когда сажали картошку, мне разрешалось по этому полю ездить на мотоцикле, потому что нужно было доставлять рассаду, и для меня это было приятно всегда, такое событие.
1: Ну, круто.
0: О, ты был огородный курьер.
2: Чтобы вы понимали, надо было на мотоцикле доехать от начала огорода до конца, там, правда, был гектар. Честное слово.
1: Это сколько?
0: Ничего себе.
2: Очень много.
0: Зажиточные.
2: В деревнях так было раньше. Как бы.
0: У меня не было гектара у родителей. У нас, значит, в достаточно уже такие поздние советские времена появилась не дача, а участок, где, по идее, должен был построиться дом. И пока он там строился, он так в итоге не построился. Но там на всех 8 сотках тоже вот приезжал трактор, распахивал полностью эти... распахивал от слова «пахать», а не «распахнуть».
2: Распахивал
0: свои двери. Да. Значит, и мы все эти 8 соток засаживали картошкой. Потом ее же надо было еще пропалывать, еще что-то. А с учетом того, что у нас не было машины в моей семье, мы приезжали на электричке. От электрички километра 3 или 4 пешком идти, значит, до участка. То есть, если...
2: То есть, ты пока дошел, уже устал в целом, да?
1: А потом же ее обратно везти на горбушку.
0: Вот в том-то и дело. Да, когда картошка вырастет, то есть тебе нужно нужно, либо договариваться с какими-то знакомыми, чтобы это все загрузить, вывести, довести куда-то, либо каким образом нанимать это все. То есть, если посчитать себестоимость картошки, даже себестоимость минимальную, вот во что это все обошлось, мне кажется, там такие достаточно получилось бы цены, возможно, и выше, чем купить это где-нибудь на рынке или в магазине. Вот, поэтому я все время, помните, была такая шутка, что наконец-то сбылась мечта Вась Петрова, он закатал в асфальт 6 соток родительского огорода. Вот у меня примерно такие воспоминания о том вскапывании и закапывании картошки. Вот, надеюсь, что-то более приятное у наших слушателей. Расскажите, друзья, что вы думаете по поводу домашних огородов, домашних огородных садоводческих хозяйств и так далее. Лучше выращивать свое или все-таки лучше, выгоднее, а может даже и вкуснее покупать? Может быть, вы расскажете, если вы опытный огородник, опытный садовод, расскажите, что именно классно выращивать, что именно вкусно, что именно полезно, а что имеет смысл оставить уже там для магазинных историй. Расскажите нам об этом, можете звонить 745-6565, код Москвы 495, а можете писать текстовые сообщения в комментариях под сегодняшней темой, можете в нашем, в нашей группе ВК, можете в привычных других способах, и также туда же закидывайте свои голосовые.

0: Обсуждаем сегодня тему «Лучше выращивать свое, чем покупать». Вот такие вот сообщения от наших слушателей. Валентина пишет: «Любой дачник вам ответит, что, конечно же, да, это уже на уровне генетики. Я зарекалась заводить огород, но вот однажды мне захотелось свою тепличку, свои огурчики, свою зелень с грядки. И заразил еще и соседок этим. На самом деле для меня огородик – это отдушина от быта. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности. Ну и как бонус – вкусности на столе, особенно зимой».
1: Ну, возможно, секрет в том, что как раз небольшой такой огородик, чтобы не упахиваться, как вы там.
2: Ну, ты знаешь, аппетит приходит во время еды. Сначала у тебя небольшой огородик, потом ты думаешь, неплохо получается, надо бы побольше.
1: Ну, потом ты уже пашешь на него как будто, а не он на тебя.
0: Есть такое.
1: А так небольшой.
2: Ну и ладно, это же детокс цифровой. Ты знаешь, от своего вот этого диджитал мира отвязался и вот прям с землей там что-то занимаешься.
1: Ну, можно тогда и от растишки вот небольшой горшок высадить.
2: Вообще, судя по тому, что идешь, например, там вечером и видишь в окнах у людей фиолетовый свет, надо полагать, что многие выращивают, да, что-то там у себя. Что-то там у себя выращивают.
0: Но мы не будем говорить, что именно, и не будем называть адреса на всякий случай.
2: Да, на всякий случай. Но очень много фиолетового света в окнах у людей. А это же какая-то лампа, да?
0: Потому что это энергосберегающая лампа.
2: Да, вряд ли. Либо у кого-то просто тусовка такая, да, там кислотная какая-то.
1: Вот Юля пишет...
0: Извини, давай, Саш, ты.
1: Юля пишет: «Великолепная тема. Я обожаю домашнюю картошку, но невкусно мне есть картофель из магазина. Есть картошку, то сажать. Мало кто из окружения со мной разделяет. В принципе, идею есть картофель». Я вот, кстати, один раз покупала картофель вареный, знаете, в таком пакете. Ну, уже готовый вареный. Я увидела, я рассказала об этом родителям.
2: Так.
1: Увидела осуждение в их глазах.
2: Но это вкусно было или нет?
1: Кстати, не очень. Ну, так себе.
0: Звучит так себе. Я купила упаковку вареного картофеля.
1: Ну да. Я смотрю, о.
2: Но он такой еще, он плавает в водичке такой, да?
1: Вот это вот вода предательская. Кто ее туда подливает? Он как...
0: То есть это такой уставший, водоплавающий картофель.
2: Ну, вообще довольно странная субстанция, это правда. То есть когда он был приготовлен, когда он был сварен. Возможно, для какого-нибудь салата там, или когда у тебя супер не хватает времени, чтобы отварить картофель этот самый. Но это не то, вот то же самое. Мне кажется,
0: лучше посадить, мотыжить, утюжить, потом сорняки, потом выкопать и сварить самой. Вот это картофель.
2: Да, лучший способ, конечно.
0: Фонзвоночек у нас.
2: Да, дозвонился до нас прекрасный слушатель, зовут которого Костя пишет имя прямо сейчас, а я смотрю, а это же Максим. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, Максим.
3: Привет, Россия.
0: Здравствуйте.
3: Привет.
0: Здрасте.
3: Европа Плюс. Да, интересную тему, хотел поделиться своим опытом. В свое время хотел и хочу жить вот сейчас на земельном участке, как раз затронули интересную тему. Вот. И все хорошо, все замечательно, 11 соток земли. Пришла весна, и трава всходит, и я каждый раз, когда беру газонокосилку, кошу, думаю, зачем мне столько этих соток, 11 соток, постоянно косить. И думаю, а может действительно закатать все это дело в асфальт, и было бы гораздо проще, не надо было брать это постоянно и косить. Но потом, когда покосится, трава остается, такая трава, все уложено, чистый газончик, так все хорошо и замечательно. Поэтому...
2: Погодите, Максим, может быть, вместо газона картошку посадить? Ну правда, ну что? Тоже хорошо.
3: Не, вы правильно сказали. Себестоимость картошки, если садим сами, будет гораздо дороже. А газончик покошен.
1: А у вас только газон получается?
3: Лучше посадите яблоню.
1: А у вас только газон или какой-то урожай есть, что сажаете?
2: Одуванчики, может быть, скосят.
3: Да, тоже одуванчики есть. Тоже хороший вопрос. В свое время, когда покупали земельный участок, думали так же, ну, посадим только одни деревья, и все, больше ничем не будем заниматься. А посадили деревья, потом жены грядки, потом еще клуб, потом еще выращивание, что-то. Да, и оно втягивает на самом деле.
0: Ну зеленушка-то своя, чтобы в салатик покрошить укроп, петрушку, но как без этого?
3: Да, это свое, это все радует, это прям вот приносит...
0: А хреночек, который прям такой.
2: Ой, смотрите, на следующий год, Максим, будете выписывать журналы какие-нибудь дачные, специальные, советами всякими.
0: Да, на форумах искать, где лучше рассада.
2: По лунным суткам будете, да, для себя выверять лучший день для какого-нибудь выращивания там или посадки растений, семян.
0: Да, Максим, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, друзья, расскажите, кто, может быть, перешел на следующую стадию. Для Максима пока... Дача, загородный участок – это прекрасно, здорово, но отдохнуть в плане выращивания нет. А что думаете вы? Лучше выращивать свое и что именно? Или покупать? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Лучше выращивать свое, чем покупать. Наша сегодняшняя тема. Анастасия, наша слушательница, пишет. Я всю жизнь говорила, огород да никогда. Купили землю, стали строить дом. Оба с мужем, никакого огорода, только газон. Держались 4 года. Год назад поставили теплицу, вырастили гору помидоров. Теперь планируем ставить вторую теплицу.
1: Опа.
0: А дом так пока и не достроили. Помидоры, кстати, офигенно вкусные выросли.
2: Угу. Ну, главное, радостно людям. А что вот если много помидоров? Пиццы готовить?
1: По самые помидоры помидоров.
2: Угу. Пасты томатные.
1: Ну, можно придумать, закрутки какие-то делать, солить в конце концов.
2: Угу. И на продажу.
0: Ну, каждый день. А если вот их высаживать с разницей в полнедели в неделю, чтобы у тебя каждые 3-4 дня поспевала новая партия помидоров?
1: Они примерно так растут, кстати, то есть они не как-то одновременно все. Угу.
0: Ну, это вот, это удобно. Это удобно. Друзья, расскажите, что еще удобно, что вкусно и что может быть выгодно с точки зрения финансов выращивать самостоятельно и потом есть. Чем покупать? Поделитесь своим садоводческим огородным опытом. Звоните 745-6565, код Москвы 495 и пишите текстовые сообщения в нашей официальной группе ВК и в других средствах связи.

0: Beach Family. Количество товара ограничено.
1: Русские бани на Малиновой ждут вас.
2: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: от вредителей. Но всю жизнь сажаем. Небольшой огород, но с каждым годом все меньше. По вкусу только помидоры. Никогда такие не купить, как домашние. Остальное такое же, как по мне.
1: Ну, видать, отдается как-то энергетически. Но вы не в нуле, видимо, раз не
0: оканчиваете. Ну, наверное, да. Я вот подумал про помидоры, потому что действительно, вот когда покупаешь в магазине, очень часто они как будто пластмассовые такие. Там же специально выводят такие сорта помидоров, которые дольше хранятся.
2: И выглядят красивее.
0: Выглядит симпатичнее, да, и очень часто вот эта генетическая мутация, которая отвечает за долгосрочность хранения, эта же генетическая мутация отвечает за пониженное содержание сахара, то есть они просто менее вкусные.
2: То есть надо магазинные помидоры немножко сахаром присмачить еще?
0: Можно оставить на ночь.
2: Замариновать. С утра съесть.
0: На всякий случай. Получится такой же картофель вареный, как Саша купила.
2: Да, вкуснятина какая. Да, по поводу экономики Алексей нам расскажет, что у него прям есть цифры какие-то. Чуть давнишние, правда, но тем не менее. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, Алексей. Что за цифры? Расскажите, поделитесь.
3: Так, ну, в общем, история такова, что мне, когда исполнилось 18 лет, я поступил на эконом. Угу. Это был 99-й год. Угу. И я тогда с родителями с удовольствием посчитал, во что же обходится дача, потому что они меня слушать не хотели. Это мне было 14, 15, 16. В общем, приходилось сажать картошку, помидорки, огурчики. Ну, все прекрасно понимают. Дача, поездки, время, выходные. Я, конечно же, все это посчитал, и получилось так, что на вложенный рубль затрат приходится 3 рубля, соответственно. Ага. Когда они это все увидели, прямо на бумаге, прям конкретно посчитанное, они на следующий год продали дачу.
2: Ничего себе!
1: О, ничего себе! Какое вы влияние в семье имеете.
3: Так, но они купили дачу размером по... Соответственно, там был небольшой домик для отдыха, кирпичная банька. И 4 сотки земли, как говорится, для одной теплицы и для маминых цветов.
1: Вас уже не запрягали, получается, помогать с огородом.
3: Да. Я из Йошкар-Олы. Получается, у нас немножко тупиковый город в плане логистики. Цифры взяты как раз из расчета города Чебоксар, сельхозрынка. Когда по осени действительно очень дешевые все овощи и фрукты. Ну, фрукты, как говорится, на варенье, овощи на хранение.
0: Да. Алексей, спасибо большое за звонок, за историю. Слушайте, ну это вот, например, если кто-то сейчас там учится в школе, в институте, и тоже родители, там бабушки, дедушки припахивают, а давай ты будешь работать, помогать и так далее. Вот, возьмите расчеты, посчитайте и убедите старшее поколение, как это сделал Алексей. Друзья, ну и рассказывайте про свой опыт. Возможно, вы считаете, что да, по деньгам невыгодно, но есть другие плюсы. Какие плюсы того, что выращиваешь свое, а не покупаешь что-то в магазине? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: сегодня тему «Лучше выращивать свое, чем покупать». Поделитесь своим опытом, что вы выращиваете, что вы покупаете, где выгоднее, где вкуснее. А сейчас передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Так, вот у нас тут даже недавно был Алексей с цифрами, сказал о том, что выращивает свое дороже, чем покупать, там 1:3, да, судя по всему, по его подсчетам все это дело было. Но мы ведь не учитываем еще и траты на медикаменты, на восстановление своей психической системы, на психологов и всех разных вещей, потому что это, оказывается, тоже важно.
3: Огород есть психолог?
2: Дело в том, что даже небольшое количество зелени способно снизить уровень стресса, и 15 минут взаимодействия с растениями снижает активность нервной системы на 7%.
3: А если в магазине взаимодействуешь?
2: Я бы не хотел покупать овощи, с которыми взаимодействовали какие-то уже другие люди.
3: Ну, большинство людей с ними взаимодействуют.
4: Перебирают там что-то. Себе окрики в магазине зелени, да, в отделе. Прекратите взаимодействовать.
2: С какими конкретными овощами они взаимодействовали? Вопрос.
4: Ни с какими не прекратите сейчас же.
2: Ну, короче, в любом случае, вот молодое поколение, которое выросло в цифровом мире, оно рассчитывает при помощи растениеводства, огородства, садоводства немножко покинуть этот вот цифровой мир, снизить уровень стресса и, наконец-то, быть наедине с природой и самими собими, как говорились в одном известном меме. И более того, в целом, это такой экологический тренд довольно повсеместный, и во многих странах есть общественные зоны, где люди могут просто прийти и начать выращивать свои овощи, фрукты. В городах появляются такие разные вещи. В Великобритании есть проект, который превратил городские пространства в общественные огороды, и жители свободно выращивают овощи, зелень, участвуют в образовательных инициативах.
3: А если ты вот посадил, ты ушел, и потом кто-то другой же может...
2: А у тебя там, видимо, бирочка какая-то своя специально есть. Типа, знаешь, как вот, если
0: кто-то придет из этого же города и съест вместе с твоей бирочкой.
2: Ай-яй-яй, ну ты следишь за ним, нет, так нельзя.
0: Я вообще есть даже ведь
3: туда,
0: есть же даже такая штука агротуризм, когда люди едут на фермы, платят деньги за то, чтобы на этой ферме поработать.
2: Я знаю, что клубнику подобным образом собирают. Я всегда думал, что это дешево таким образом клубнику просто покупать, ты ее сам собираешь, а оказывается, что там цена соразмерна вообще, то есть той же самой цене, что в магазине, но просто вот люди таким образом чилят, отдыхают.
0: Ну и там какую-то ты норму должен типа выполнить, сдать клубнику, а то, что сверх, забираешь себе.
2: Типа того. Да, ну вообще пишут, что вот можно и в парке Горького в Москве попробовать себя в роли городского садовода. В Питере там где-то на набережной открывается открытый городской огород, где жители совместно высаживают зелень, участвуют во всяких экологических практиках, поэтому тут даже не про деньги речь, про свое ментальное здоровье.
3: Сажать.
2: Что?
3: Парк.
2: Конечно, конечно. Или начать, не знаю, у себя во дворе отхапать какой-нибудь кусочек. Я вспомнил, что у нас правда было в Стерлике прямо перед подъездом кто-то высаживал картошку, бабка какая-то.
0: Картошку даже?
2: Там прям кустов 5-6 было, но тем не менее было.
3: Только уходить не надо.
0: Да. Друзья, расскажите, что вы высаживаете, может быть, рядом со своим многоквартирным домом в городе, может быть, у вас пригородный какой-то участок, может быть, имение, что вы там сажаете, или ваши крепостные, что высаживают для вас, что лучше выращивать самостоятельно, чем покупать в магазине. Поделитесь опытом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: только в мае. Выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: сообщение от наших слушателей про огороды. Что надо выращивать, что лучше выращивать, а что выращивать нет смысла. Наша слушательница Лилия пишет, у меня всю жизнь есть огород, хотя огородник из меня так себе. Картошка как-то для нас есть и есть, а вот помидорчики и огурчики мы осознанно начали выращивать. У них даже вкус другой, вкусный.
1: С любовью, потому что выращены, конечно, своими ручками. Удобряли, поливали, поглаживали, вот, срывали, в конце концов.
2: Вот и Юля тоже пишет как раз про это. Гораздо удобнее к свежеприготовленному шашлыку срывать огурки, помидорки с грядки у мангала. Но можно же и соседского, получается, огорода.
0: Ну, это тебе мангал
1: хороший
0: придется
1: сосед, соседом
0: поставить.
2: Ну, если добродушные соседи, у них там открыто.
1: Так, а вот Таня пишет.
0: Добродушные соседи с плохим зрением, да.
1: У меня нет дачи, пишет Татьяна, а вырастить что-то очень хочется. Поэтому я посадила помидорки черри в красивые горшки и расставила на подоконниках. И красиво, и вкусно, а огурцы на балконе растут. И так разрастается, что соседи сверху тоже могут угоститься. Вот, кстати, про соседей.
0: А как так? Подождите, а разве огурцы не должны в теплицах, в парниках расти?
1: Ну, тебе балкон, по факту, теплица, что он застекленный.
0: А, если застекленный.
1: Ага, например.
0: Ну, тогда как они, огурцы, вылезают из застекленного балкона к соседям?
1: Ну, вообще, на самом деле, зависит от региона. То есть теплица — это для нашего климата, когда такое непонятное лето может быть, оно там то какое-нибудь дождливое внезапно, и в тебя в теплице более-менее что-то нормальное и такое постоянное.
0: Ну, для меня, да, вот подмосковные там участки у знакомых, когда заходишь в парник, и я даже вот помню, во-первых, повышенная влажность, и как пахнет в помидорном парнике, и сейчас, когда вот веточку, иногда вот помидоры в магазине продаются с веточками, и некоторые, не все, веточки пахнут теми самыми парниками.
1: А у меня вот сейчас воспоминания такие, что когда ты в этом самом парнике идешь за огурцами свежими, суешь туда руку вот в эти заросли, рука в футболке, разумеется, и все колючее, тебя так обдирает, вот это вот предплечье, пока ты доберешься до огурца, а он еще тоже такой колючий весь, потом срываешь его, а он горький. Вырастил свое, называется.
0: Да. Это как лотерейный билет. Попробуйте еще раз. Да.
1: Анастасия дозвонилась, ее история про сады, огороды. Настя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте.
3: Я начинающий огородник, можно так сказать.
2: Что выращиваете, где?
3: Ну, только начинаю. Вообще, всю жизнь наблюдал, как это делает моя мама на 30 сотках.
1: 30 сотках?
0: Нам есть где развернуться.
3: Это ого, да. Это очень сложно. Я не могу сказать, что это дороже, чем в магазине купить. Не согласна, кто говорит, что это очень дорого. А это просто очень много и времени, и желания.
0: Конечно, нет. Ну, слушайте, там же зависит от того, если вы живете там же, где у вас огород, да, там постоянно, то это одно. А если вы туда-сюда, если туда-сюда ездить, там бензин или билеты на электричку, то уже, да, получается. А что, Анастасия, а вот вы начинающие...
3: Да, конечно, что дачные огородники, они тратят больше, чем тем, кто живет в этом всю жизнь. Но я наживать, если честно, мне не нужны помидоры, огурцы, только зелень и редиска. Все.
1: А ну, погодите, редиска, она вот то сейчас сезон, а потом пройдет, а все остальное время, что там, пустота будет?
3: Там будут лук, кинза и петрушка, их можно постоянно сажать. Салат, который можно срывать, и он тут же опять растет. Это только для удовольствия вот я занимаюсь, а не для того, чтобы кормить там целую семью.
0: Вот, я бы еще обратил внимание на бэйби-редис.
1: А знаете, почему? Почему Настя не думает о том, что кормить целую семью? Потому что у нее у мамы есть огород с 30 соток, который кормит всю семью.
3: Мама кормит всех.
1: Поэтому вы себе можете позволить, типа, ну, у меня там зелень, кинза тут такая.
0: Просто для удовольствия,
1: для
0: красоты.
1: Для себя, для души, да.
0: Для пейзажа. Да, Настя.
3: Мама, у нее дома от моего участка в 10 минутах ходьбы.
2: Дают вам советы какие-то? Дают вам советы по выращиванию? Хвалит, или наоборот. Дает какие-то вам советы по выращиванию?
1: Да. Ну ладно, не дает.
0: Спасибо, Анастасия, за звонок. Друзья, расскажите про свой дачный опыт, огородный опыт. Что вы для себя приняли, что, несмотря, может быть, даже на то, что это невыгодно с точки зрения финансов, но вам приносит удовольствие. Что вы выращиваете вместо того, чтобы покупать? Можете нам звонить, можете записать голосовые сообщения. Голосовые закидывайте в нашу официальную группу ВК или в другие средства, удобные для вас.

0: Обсуждаем сегодня огороды. Что лучше выращивать, что лучше покупать? Сообщение от Ольги из Санкт-Петербурга. Еду с работы, слушаю вас. Рядом со мной уже длительное время автомобиль с забитой рассадой. Даже на переднем сиденье рассада. Представляете, как жену дачника назвали, да? Рассада у него на пассажирском сидит.
1: Смотрите, она такая красивая, она такая изящная. В окнах.
0: Миниатюрная, да, чтобы уже на грунт открытый высадить и вырастить.
1: Я есть грунт.
0: Да, друзья, расскажите про себя, расскажите про свои огородные опыты, что вы выращиваете, что вы любите, что вам не понравилось. Может быть, был неудачный опыт, вы поняли, что нет. Вот это я лучше куплю в магазине. Поделитесь опытом, звоните 745-6565.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня обсуждаем тему в шоу «Rush». Лучше выращивать свое, чем покупать. Не могу сказать, что прям совсем неожиданно, но очень большое количество огородников среди наших слушателей присутствует. Много сообщений, много историй, многие находят для себя большое количество, ну не знаю, отдохновения, что ли. Вот, например, такое сообщение. Майя пишет: «Второй год сажаю огород». Сажаю огород. Потому что это отличная возможность поработать физически на свежем воздухе. От этого цвет лица лучше, и морщинки разглаживаются, и черные круги вокруг глаз проходят. А видеть плоды своего труда – это лучше любых антидепрессантов. Так на душе радостно, пишет Майя.
1: Вот примерно об этом же Аня у нас в ВК написала. В магазине такого вайба не поймаешь, как на даче. Свежий воздух, идеальный загар, свежайшие овощи и ягоды. Обожала постоянно приезжать идти есть сладчайший молодой горох и вкусную сортовую желтую малину. До сих пор скучаю по черной смородине и другим ягодам. Дачи уже нет давно, пишет Аня.
2: Звучит красиво, но я думала, загар там неровный. Полоска на спине.
1: Зависит от того, в каком наряде ты над этими самыми грядками стоишь.
0: Ну, как ты можешь улучшить цвет лица, чтобы у тебя лицо загорело, если ты уткнулся в грядке? Если ты не уткнулся в грядке, что это за работа в огороде?
1: Ну, подожди, можно просто делать, не знаю, какие-то трехминутные перерывы.
2: Ну, ты же так утыкаешься, а потом тебе плохо, ты отдыхаешь, ложишься на спину.
1: Ой, не могу, ой, не могу.
2: И в этот момент идеальный загар ложится на тебя. Светлана вот пишет: все было в моем детстве, большие огороды с картошкой, обрезание усов клубники и даже расчесывание огромных пней сосен на новой даче. Но самая дичь – это собирание в банку колорадских жуков голыми руками. Вот, не так уж и романтично все на ваших огородах.
1: Ну ладно, детям прикольно, как правило.
2: Колорадских,
1: да, жука собирать.
2: Ну, мне было бы не очень.
1: А ты собирала жука хоть раз?
2: Mm-mm.
1: Саш, ну это просто не пробовала.
2: Нет.
1: Да.
0: Конечно, тебе надо попробовать. Mm-hmm. Начни с каких-нибудь, не знаю, там... Вот узнай у знакомых, если у кого-то есть тараканы, начни собирать тараканы. Потом на диких перейдешь. Насекомых.
1: Они прикольные такие, ты их можешь их в разных стадиях понаблюдать, когда уже прям такие, колорадский жук хороший, когда у него прям уже вот есть эти самые полоски, когда он похож на арбуз, он такой неспелый.
2: Вы прям в огородной тематике.
1: Он такой бывает еще, когда он в формате личинки, розовый такой, с лапками.
0: Это на рыбалку хорошо, наверное, ходить с такими.
1: Что-то я ни разу не слышал, чтобы на колорадского жука ловили, но может быть, может
0: быть. Кстати, а вот почему? Это что, рыбе, значит, не нравится колорадский жук, что если его не используют в качестве наживки?
1: Потому что наша российская рыба хочет русского жука, а не этого колорадского, Антон.
0: Возможно.
1: Все дело в этом. Так, у нас есть голосование на ВК и везде. Что вам ближе? И варианты есть такие. Копаться в грядках – кайф. Первый пункт. Дальше. Проще купить в магазине. Дальше. Немного врать для души, если вы действительно что-то делаете дома у себя, либо на даче, у вас там отведено немножко места для рассады. А пока без огорода, но теперь захотелось. Вдруг после нашего эфира вы подумали, как классно все описывают. Вот этот дачный вайб тоже в этом году что-нибудь посажу. И последний пункт. Огород – страшный сон из детства. Если до сих пор у вас эти флешбеки какие-то вспоминаются, когда много гектаров чего-то непонятного, и вам не хочется уже во взрослой жизни это как-то связывать. Голосуйте.
0: Да, голосовалка, знаете, где находится, и в нашей группе в ВК. Можете там проголосовать, оставить голос. В конце часа подведем итоги. А можете рассказать нам свою историю про свои огородные приключения, может быть, про огородную любовь, что вы любите выращивать, что вы больше не выращиваете, потому что не годится для огорода. Может быть, какая-то культура. Расскажите нам об этом подробнее. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня огород. Что лучше выращивать, чем покупать, друзья? Рассказывайте свои истории. Сейчас посаженная, выращенная и собранная своими руками рубрика Саши.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Итак, ребята, пока вы прозябаетесь здесь в студии, копите на гараж, копошитесь, мелкими делишками своими занимаетесь, зумеры живут здесь и сейчас. Они покупают наборы для выращивания мини-перцев и черри-помидоров. В тренде у нас сейчас огородинг на подоконнике. И вместо огромных грядок с навозом, где вы привыкли упахиваться в детстве, как вы рассказали, у нас у зумеров мини-грядка, горшочки в стиле софт-минимализм.
3: Мини-навозик.
2: Минавозика, кстати, нет.
3: Мини-пиги производят минавозик.
2: Бамбуковые таблички с именами для растений. Например, помидор Геннадий, редис Антон, перец Артур, патиссон Константин.
3: А Геннадий это кто в итоге? Не, я понимаю, остальные имена хорошо, это мы здесь.
2: Я просто подумала, если бы у меня был какой-то растение, я бы назвала его Геннадий.
3: Да, Генка, ты как сегодня?
2: Геночка.
4: Потому что у него хорошие гены, да? Ну ладно.
2: А самая популярная культура у зумеров это черри-помидоры. Их предпочитают 35% зумерят. Острый перец, халапень, микрозелень, базилик, и остальные выращивают уже экзотику, что-то типа клубники. Но таких очень мало. Вот почему же зумеры примкнули к огородинку? Во-первых, это недорого. Средний чек у нас 1500 рублей выходит. В комплекте семена, горшок с автополивом, грунтовая таблетка, LED-подсветка на прищепке. И инструкция есть с QR-кодом, ты можешь его отсканировать, и тебя будут видосы.
3: Звучит как это какой-то тамагоч по факту, знаешь,
2: да,
3: который
2: это,
3: все
2: кстати,
3: там все
2: похоже,
3: само
2: очень
3: как-то по себе делает. Ты иногда поглядываешь, думаешь, ага, хорошо, ладно.
0: А я вспомнил про детские наборы. Маленький, юный химик, юный доктор, маленький прикмахер. Так
2: вот,
0: и здесь.
2: Юный огородник,
0: да,
2: например. А еще многие покупают семена просто потому, что сами названия очень забавные. И вот вы сегодня говорили, гордились, вот мы огородники. Было такое? Было. И вот сейчас проверим, насколько вы вообще в контексте огородном. Я буду говорить вам название, а вам нужно будет угадать, что за овощ.
3: Хорошо.
2: Итак, название number one. Розовый царь.
3: А это помидор.
2: Помидор, правильно.
3: Конечно.
2: Окей. Следующее. Сибирская гирлянда.
0: Огурцы.
2: Верно. Ну окей, хорошо идете. Дуся F1.
3: Тыква.
2: Нет.
0: Песня группы Любэ.
2: Мимо. Это редис.
3: Дуся F1.
2: Дуся
0: F1. В честь Макса Ферстаппена.
3: Просто как будто ник-нейм какой-то, знаешь, в кантри.
2: А там очень много таких странных. Сахарная королева.
0: Свекла.
2: Нет, вот не свекла.
3: Да? Сахарная королева. Ну, клубник, видимо.
0: Клубника.
3: Какая-то.
2: Морковь. А, вы в пролете.
0: Морковь.
2: Не так-то вы и шарите, кстати говоря. Ну и последнее, Санька.
3: Санька?
2: Санька. Это как вы думаете?
0: Это книжка Захара Прилепина. Старая.
2: Это у нас помидор тоже, Санька.
3: Санька.
2: В честь меня, получается, назвали.
3: Получается, да.
2: Вот, теперь вы, получается, в огородном контексте полностью можете отправляться на поля или, как зумеры, выращивать на подоконнике. Заниматься огородингом. Я думаю, вам пойдет.
0: Огородингом. Друзья, Саш, спасибо большое. Расскажите, занимаетесь ли огородингом вы? Может быть, выездным огородингом? Сначала выездингом, а потом и огородингом. Может быть, домашнингом? Можно ведь так сказать, наверное. Расскажите про то, что вы выращиваете, какие культуры, агрокультуры вам удаются, какие вы для себя отметаете сразу, не выращиваете, а покупаете. Делитесь своим опытом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщении про огород и что на нем выращивать. Оксана пишет такое сообщение. Я из Мурманска. У меня нет дачи и огорода. У меня есть снег и скалы. Баренцево море и Териберка.
1: Ну, тоже романтично.
2: Ну, на подоконнике там же можно. Северное сияние как раз, оно тебе подсветит.
1: А если парни какой-нибудь там, чтобы какая-то своя экосистема была?
0: Ага. Я просто думаю, просто муравьиную ферму завести, в конце концов, да?
1: Можно.
0: Ну, просто наблюдать.
1: Да, просто у меня, например, жена из Когалымы, она говорила, что они выращивали, нет-нет, да что-нибудь у них там на даче росло, а это вроде бы тоже довольно прохладный регион.
2: Mm-hmm. Вот Макс пишет, 85 соток картошки сажали во времена, когда маленький был, потом дедам продавали излишки, арбузы свойские, виноград даже рядом не стоял с тем шлаком, что в магазинах.
1: О, откуда, интересно, 85. Из какого региона?
2: Вот
1: 85 соток много. Да, мало.
0: Ну, это... Но это же вряд ли вручную сажали, 85 соток.
1: Да а как?
2: Ну, нет, вручную. Семей,
1: на самом деле, ну, это, как правило, в несколько дней растягивалось, да, там приезжали все вот в деревню. Я сейчас вспоминаю, мне кажется, у нас примерно столько же было. Приезжали все родственники, и это прям вот было такое комьюнити, которое 3 дня сажало картошку. Потом неделю выкапывало, потому что сажать легче, чем выкапывать. Так что это правда. Вот Лера написала, жила в своем доме 5 лет и всегда была противницей грядок, но в этом году захотела парник. Не потому, что свои овощи дешевле очень будут, а просто вкусно с грядки. Пытаюсь отогнать эти мысли о парнике и грядках, почему-то пишет Лера.
2: В каком возрасте это происходит, когда тебя прям накрывает огородный?
0: А не факт, что это связано с возрастом. Вот у нас даже было сообщение, Анастасия писала, что зелень — это вообще самая замануха. Все начинается с него, с уголка, с петрушкой. А дальше как в тумане. Вот ты грязный, с лопатой, среди грядок. И не понимаешь, как ты тут оказался и почему в ежедневнике, кроме рабочих задач, еще и благоприятные дни по лунному календарю для посадки рассады.
1: Вот-вот, затягивает вся эта история. Так, а вот Вячеслав против всех этих огородных дел. Ему лучше купить в магазине. Вячеслав, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да-да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вячеслав. Ну, неужели вас вот эти вот все рассказы, которые у нас были, не привлекают, что похрумкать огурцом, сладкий помидор со своей грядки съесть?
3: Ну, знаете, огурцы, помидоры — это, конечно, дело хорошее с грядки, но то, что касается картошки, как-то меня не впечатлило совсем. Потому что пробовал я сажать картошку сам.
0: Так.
3: Ну, как положено, все ухаживал, там полол, жуков собирал. Ну, почему-то картошка не выродилась.
0: Ага.
3: На следующий год я просто поехал в конце лета на рынке, купил оптом 10 соток, высыпал их в погреб, и все. На зиму хватило спокойно.
0: Да. Ну, слушайте, ну хорошо, а что-то другое, помимо картошки, картошка, вы не картофельный человек, но что-то другое сажаете?
3: Нет, я живу в квартире и не сажаю, к сожалению.
1: Слушайте, погодите, а если вы в квартире живете, где вот вы это оптом картофель купленный храните-то?
3: На рынке.
0: Это покупаете, а храните? Вот вы сказали, что в подпол засыпали, или у вас там есть какая-то дача?
1: Ага.
3: Ну, у родственников погреб туда высыпаем.
0: А, ну это удобно, да. Вячеслав, спасибо. Спасибо за звонок. Вот что могло пойти не так? Сорт картошки не тот.
1: Не знаю. Ну, бывает, правда, на самом деле, от года к году урожай.
0: Урожайный, да. Типа, да?
1: Случается что-то такое. Или нашествие каких-нибудь этих самых жуков тоже.
2: Или просто понял, что не твое. Ну, не всем же это должно нравиться.
0: Ну, это тебе сама картошка подсказала. Такая, ня. Тебе я не пришла в этом году, говорит капризная картопля. А, друзья, расскажите про свои огородные опыты. Что вы выращиваете? Какие, может быть, растения, какие фрукты, овощи вам не удались, и вы этим больше не занимаетесь? Звоните 745-6565. Только
4: 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34. 4. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
8: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Иванушка, а ты куда?
10: В бане, Аленушка.
9: В какие бани?
10: На Малиновой.
9: А что там?
10: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо!
11: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены, песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.

0: сообщение от наших слушателей. Вот у нас был слушатель, нам дозвонился, который подсчитал стоимость картофеля и всего остального, и оказалось, что в 3 раза дороже, чем покупать в магазине, если все-все-все посчитать. Слушательница Александр пишет: себестоимость картофеля не выше магазина, 200%. Если не делить, конечно, стоимость самого участка, но зато вкус. А мы начинали с участка, теперь переехали сюда жить из Питера в Ленинградскую область. Выращиваем, двоеточие, картофель, редис, рукколу, кабачки, помидоры, огурцы, укроп, кинзу. Морковь и свеклу сажать не стало. Смысла не вижу. По вкусу нет особых отличий, и у нас они не очень растут. Холодно и мокро. Но ягоды, смородину, клубнику и жимолость. Яблоки и вишни еще посажены, но пока ждем урожая. Вот этот подход.
1: Mm-hmm. Слушайте, а вот по поводу экономики я подумал, а люди учитывают трудозатраты человеческие, типа, которые они тратят
2: так
1: на...
2: Они же там отдыхают, получается? Заряжаются, ты же сам говорил.
1: Ну, если ты считаешь и думаешь, что дешевле, что ближе.
0: Вот. Ну, подожди, ты имеешь в виду, что, условно, мой рабочий час стоит столько-то, да? Mm-hmm. Умножаем, сколько часов я провел в огороде,
1: ну,
0: я думаю,
1: не,
0: нет.
1: Не мой рабочий час, а пусть там рабочий час садовника какого-нибудь, например. Вот просто, чтобы примерно, опять же, оценить, что в итоге дешевле это, получается.
0: Это получается, рабочий час садовника, это каждый час, который ты провел сам в огороде, ты думаешь, о, я 5 сэкономил, или сколько там стоит час, 1000.
1: Может быть, а еще туда надо, видимо, закладывать какие-то членские взносы СНТ, например, да? Электричество.
0: Ну, это ты и так платишь, у тебя же все равно это, там, у тебя уже есть участок. Вряд ли, я думаю, что кто-то покупает непосредственно прямо для огорода.
1: Да, вообще, мне кажется, вот довольно мало людей, которые, правда, решили в какой-то момент посчитать, что дешевле, что лучше, потому что это вот из другой области садоводства и огородства, из как раз-таки области
0: тут,
1: отдыха, тут, впечатлений.
0: Тут, понимаешь, тоже вот непонятно. С одной стороны, допустим, там, есть машина, ты едешь на даче, бензин включать или не включать? С одной стороны, да, потому что ты же потратил бензин, с другой стороны, ты бы и так туда поехал, просто ты бы не работал в огороде, но ты там, не знаю, там шашлык бы поел или просто там газон постриг.
2: Угу. Опять же, друзей можно приглашать, чтобы они как бы тоже...
1: Картошку окучивали.
2: Например.
1: Вот-вот.
2: Ой, серьезность.
0: Друзья обожают такие вот развлекухи.
1: Ты зовешь их на шашлык, как заманух такая, да, прикормка. Они приезжают, оказывается, что там у тебя 85 соток картошки, а в конце будет чевапчичи.
2: Вот это поминчик выработается.
1: Конечно.
2: Ну,
1: обожаем таких друзей.
2: Вот Максим пишет, любой городской житель, у которого нет дачи, скажет, что, конечно же, намного лучше, легче, дешевле и быстрее пойти в магаз и купить все необходимые продукты. Вот.
1: Мне казалось, что должно
2: очень
1: быть,
2: редко.
1: Но не сравнится вкус. Да, ну не знаю. Максим вот поспорит, кстати, по этому поводу. Он дозвонился, у него какие-то шокирующие результаты. Он говорил, что он прям расскажет, и мы все будем в шоке от того, как много он сажает. Максим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, ну, расскажите.
3: В этом году я переехал в город Краснодар, ну и решил прикупить себе маленький участочек с дачкой. Угловый участок построил, избушку небольшую, ну, 12 соток всего лишь. В итоге, за 12 лет проживания в городе, без малого гектара земли, 300 кустов малины, 200 метров огурцов, помидоров 100 метров, там, ну, смородина там...
0: Максим, подождите, самый главный вопрос. Как вырастить из 12 соток гектар? Чем вы удобряли участок?
3: Ничем, деньгами.
0: Ага, все понятно.
3: Никак, не растет деньгами.
0: Ага, все понятно.
3: Никак, не растет.
1: То есть, погодите, это вы соседи?

0: фундука, mm-hmm. да, mm-hmm. фундук. Вот представьте себе орех диаметром 3 сантиметра, 2,5-3 сантиметра.
1: Mm-hmm. Так. Ничего себе, это шарик, вот, это как грецкий орех.
2: Это то, что мы хотели видеть в шоколадке, как в рекламе показывают, там такой фундук. Когда ты покупаешь, там что-то колотое, непонятное.
0: Так. Да, но дело в том, что это он в скорлупе, конечно, когда расколется, он поменьше будет.
2: Mm-hmm. Вот, начинается, да. Ну,
0: два года назад 340 саженцев.
1: 340,
0: вот
1: так.
0: Он будет расти у меня лет... Да. Ну, само собой, капельный полив сейчас в процессе все это делается. Mm-hmm. Само собой, привлекается механизированно обработка участка, ведется, я людей приглашаю, которые это все делают. Но ручной труд никто не отменял. Его очень mm-hmm. много.
2: Ну, Максим, вы в итоге продаете? Это что?
1: Да, вы как фермер, вы это ради денег?
0: Нет, это не ради денег. У меня есть основная работа, как бы я работаю, а это свободное от работы время, я увлекаюсь этим, это мое хобби. Ну, само собой, мне отец помогает, мама помогает, мы все вместе там трудимся, можем так сказать. Излишки, само собой, продаются. Город Краснодар съедает все, как любой большой город-миллионник.
1: Да. Слушайте, а почему именно фундук и 340 кустов? Чтобы что? Что с фундуком будете делать?
0: А это вложение в мою пенсию.
1: Mm-hmm.
0: То есть это... Я понимаю одно. То, что у меня пенсия наступит через 22 года. Mm-hmm. А учитывая то, к чему мы все дружно идем, пенсии у меня не будет. То есть я...
1: Слушайте, Максим, а реально вот... ну, то есть вы считали экономику? Вот эти 340 кустов фундука, когда они вырастут и начнут плодоносить, сколько это будет приносить, ну, условно, в год денег?
0: На данный момент... 340 mm-hmm. кустов принесут приблизительно 1 200 000 400.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это где-то 100 тысяч, если поделить на год.
0: Yeah.
1: В месяц. 100 тысяч в месяц. Ну, неплохая yeah. прибавка к пенсии, yeah. это правда. Yeah. Интересно. Максим, спасибо. Спасибо yeah. большое за звонок. Ну, вот тут важно подходить с расчетами, конечно.
2: Но тут еще и Краснодар. Ты примерно понимаешь, что у тебя yeah. вот хороший регион для того, чтобы выращивать что-то.
1: И важно, конечно, смотреть внимательно, чтобы там никакие, там, не знаю, там болезни какие-то, эти насекомые, паразиты, вот это вот все, чтобы твою агрокультуру не атаковало. Ну, а Максим, вам удачи в вашей агропенсии, назовем это так. Расскажите, друзья, про себя. Что вы выращиваете самостоятельно, чтобы не покупать в магазине, по какой причине? Может быть, тоже вы такой просчитанный, как Максим. Поделитесь, звоните нам 745-6565.

0: от наших слушателей. Советы, рекомендации и личный опыт. Наталья пишет: для меня огород – это свои ягоды, фрукты и зелень. Конечно же, помидоры и огурцы. Но только никакой картошки. К примеру, шпинат у меня в теплице рос всю зиму. Живем на Кубани, в скобках. Ну, кстати, важная оговорка. Шпинат жирный, мясистый. Первый раз я слышу такие характеристики к шпинату, чтобы объедение, пишет Наталья. А в магазинах он стоит, как крыло самолета. Никаких тебе обработок и удобрений, кроме навоза. Да и то не поливали им зимой. А еще, когда злюсь на мужа и появляется желание его убить и закопать, я иду в огород. Успокаивает прекрасно. Кстати, есть и виноград, из которого получается вкусное домашнее вино.
1: То есть вы в какой-то момент начинаете в итоге копать, понимаете, что это довольно долго копать, чтобы мужа закопать, и думаете, ну ладно, простила.
0: Наверное. В процессе успокаиваешься.
2: Ну, для него, пишет, огород – это то, без чего родители жить просто не могут. Работают удаленные сейчас весь день там проводят. Выходят в 9, заходят в 9.
1: Ну и прекрасно же, ну, все заняты, такое. Конечно.
0: Пределе, да, да, это правда. Друзья, расскажите про себя и про свой огород, что вы там выращиваете, чтобы не покупать в магазине, что самое лучшее, что какая культура самая лучшая для огорода, по вашему мнению. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения. Это
3: прогноз погоды.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
5: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода JQ Silver Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода JQ». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
7: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода JQ Silver Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
16: Комментируй тему в телеграм-канале Европы Плюс.

0: Вот такое вот сообщение. Елена нам пишет. Привет, Раш. Тема прям в яблочко. Я второй день в рабстве у мамы на огороде. Было в семье у нас две дачи. Папа считал, что дача — это для удовольствия, и у него на даче была баня, три грядки и три кустика с ягодками. А на маминой даче все посажено-посеяно. Ни клочка земли не должно стоять впустую. Папы не стало, пришлось оставить одну дачу, выбрали папину, так как она у озера и есть банька. Теперь удовольствием времени минимум, так как папина дача стала огородом. Вывод. Агрофитнес с аптечными допингами вообще не мотивирует. Картошечку и клубничку я куплю у знакомых дачников. Я уж не говорю, во сколько обходится содержание и ремонт.
1: Ну, судя по всему, тема не в яблочко, а именно в картошечку, потому что, видимо, она...
2: Ну, там же есть баня, можно туда сбежать.
0: Но всегда мама скажет: так, кто там опять в бане парится? Ты запарил париться.
1: Кто не работает, тот не парится в бане. Все, поработаться надо.
2: Вот Никита нам дает совет. Я не рекомендую садить туи. Мне от родителей достались 3 туи. Родители уехали, и мне теперь нужно их каждый год обрабатывать, иначе они гниют, и их едят вредители. Одна уже сгнила, и пришлось спиливать, чтобы другие не заболели.
0: Ничего себе.
1: Вот у нас тоже туи растут там, у родителей жены, и они сами по себе растут, вообще никто к ним не подходит, и отлично.
0: Я тоже думал, что это такое, по идее, неприхотливое должно быть растение.
2: Может, аура должна быть хорошая.
0: Да.
2: У Никиты, может, нечистая.
1: Может быть. Нечистая аура у Никиты.
0: Никит, свечку сходить в храм поставьте, может, тогда. Да, с аурой будет получше.
1: Да. Так, Ирина дозвонилась, говорит, что вот прямо сейчас что-то сажает, что-то высаживает, слушает нас. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Ирина. А как-то у вас так получается? И нас слушаете что-то высаживать?
3: Ну, вот так получилось. Сегодня занялась посадкой, как раз вот в теплице нахожусь, сажаю томаты.
1: У вас какая, Санька? Какой сорт там?
0: Бычье сердце.
1: Да, что там, сладкое, вишня?
3: Всякие, каждый год сажаю какой-то новенький сорт, очень нравится томат Инки. Такие красивые, сладкие, как сердечки. Ну, сажаю.
0: Так. Ирин, а скажите, вы вот сажаете для удовольствия больше или потому что, ну, не то в магазине пластмасса, а тут вот действительно вкусные помидорки?
3: Конечно, магазинные не сравнить с домашними, причем когда сажаешь с любовью, своими руками. У меня муж очень любит томаты. И, конечно, это для меня это... Отдых прям такой, знаете, какая-то перезарядка организма всего. Усталость бывает, но это классно. На даче,
0: Ирина,
3: это класс.
0: Да, Ирина, извините, а не бывало у вас такого, что вы покупаете какие-то семена, а это как вот, знаете, на птичьем рынке тебе продают щенка лабрадора, а вырастает вообще не пойми чего, когда вырастает. Вот с помидорами такое может случиться?
3: Слушайте, один раз я заказывала на сайте, на каком-то, даже не помню сейчас каком, просто вообще ничего не зашло, а так всегда проверенные сажаю. Ну, что-то вот я говорю, каждый год из что-то новенькое, какие-то новенькие сорта сажаю.
1: Так, в этом году у вас новенькое что? Это вот те самые сладенькие какие-то, да?
3: Новенькая у меня сахарная Настасья. У меня племянница Настасья. Может быть, поэтому купила. Но действительно, короче, крупные, хорошие должны быть.
0: Все, вот, что связано с Настасьей, можно брать. Ага.
3: Инки мои любимые, говорю, самые.
0: Ну да.
3: Небольшие.
0: Ирина, а скажите, а вы вот прям только исключительно по помидорам, да, специализируетесь?
3: Нет, вы знаете, начинается, наверное, всегда, как вот я слышала вашу передачу, начала слушать, да, как это приходит с возрастом, наверное, цветочки, потом какой-то укропчик, лучок.
0: А потом стоишь в теплице, Европу Плюс слушаешь.
3: Да, да, точно.
1: И знаешь название всех сортов, о том, инки лучше или не лучше. И да, надеешься, что сахарная Анастасия зайдет.
0: Племянница Анастасия, царевна Анастасия. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо за звонок.
1: Пусть все вырастет.
0: Вам хорошего урожая, чтобы прям вот инки были вот как вот инки.
1: Они, кстати, я посмотрел, да, какие-то оранжевые даже эти самые инки. Какие-то необычные.
0: В виде сердечко?
1: Ну, нет, но не сладкие. Сердечко, они такие здоровые, судя по тому, что фотографии очень большие, крупные. Помидоры.
0: А ты посмотри, анатомическое сердечко-то все-таки. Знаешь, это не то, что рисуют художники. А, друзья, можете рассказать про свои огородные опыт, что вы выращиваете, что растет у вас конкретно в домашних, в огородных условиях так себе. Можете успеть это сделать. Пишите текстовые сообщения в официальной группе Европа Плюс в ВК.

0: Так, сообщение от нашей слушательницы. Вот, кстати, тоже мы много говорим про огород, и Светлана вспомнила. А помните одну из первых игрух ВКонтакте с огородом? Вот где все мы залипали с любовью. Поспеши снять урожай, горох поспел.
1: Это счастливый фермер, кажется, был, что-то такое, да.
2: Сейчас еще играет в нее народ. А вот такое сообщение: я не вижу в этом кайф стоять раком, полоть в жару. Для меня лучше пойти, купить и вкусно скушать. Ну, вот мало таких сообщений сегодня было.
0: А жаль, вот прямо, Саша, вот слушал бы и слушал, как ты подобное читаешь. Ей-богу. Ой, друзья, через несколько минут подведем итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, можете это сделать.

0: и Понго только что здесь на Европе Плюс. Мы подводим итоги нашего голосования. Изучали тут ваше мнение по поводу того, что вам ближе покупать в магазине овощи, фрукты или выращивать свое. И несмотря на то, что довольно много было комплиментарных сообщений к теме огородства, что это так круто, так вкусно, так чудесно. Большинство, тут, например, 30% сказали, что проще купить в магазине. В нашем голосовании. Еще 22% проголосовали за пункт «Огород – страшный сон из детства». Таким это образом, уже 53%. Да, здесь. Всего четверть выращивает для души немного. 9% пишут, что пока без огорода, но теперь захотелось после эфира. Так что не всех мы еще убедили вступить в отряд садоводов-огородников.
1: Фундук, 340 кустов, 1 200 000 выручка в год, непонятно, чистые прибыли или просто выручка, да.
0: Это к пенсии, если что. Да.
1: Но готов пенсию с молоду.
0: Это правда. Да, так или иначе, 15% проголосовали за то, что копаться в огородках кайф. Вот, поэтому такие люди тоже есть.
2: Немножко совсем, да.
1: Главное, что мы запомнили и услышали, что начинается все с укропчика. Чуть-чуть вот посадил, и все, это затянуло. Затянул. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Желаем всем хорошего настроения. Прощаемся до завтра. Пока.
0: Классного урожая тоже. Пока.
2: Пока.

0: первобытный звук у этого трека «The Voice». Точнее, «The Second Voice». Прямо сейчас на Европе Плюс и «Let Me Be». В столице 21.18. Привет всем, кто пока еще не спит. Это Фомин. Здравствуй, страна. Ну и мы с вами приближаемся уже к середине недели. Если что, неделя короткая, а от этого она становится еще приятнее. Ну, неделя короткая, рабочая. Это чертовски заряжает оптимизмом на будущее. Ну и еще одни приятные моменты, точнее, 100 приятных моментов. Я говорю про 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

И у меня есть для тебя продолжение, причем классное продолжение. Марк Дант и Джованни Риччи. Let me die. So let me die. Чуть раньше. Яник. Does it matter? Ну и Sony Fodera. Think about

тексте сдается целых 12 раз. Да, если детка так и не дала на это ни одного ответа, то это, конечно, повод задуматься. Всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каесов. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Эбон Холлоу, Вайс, Wait All Away Blue. Все это на подходе и дождемся новинку. Новинку от Puna with a warning to Corazon Your Heart. Твое сердце. Да, если твое сердечко просит музыки в тепличных домашних условиях, то ты всегда можешь послушать нас в своей умной колонке. Схема простая, достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду.

остановок. Оставайся поблизости, чтобы ничего не пропустить и получить максимальный заряд драйва. Встречай «Медузу» с темой «Don't Wanna Go Home». Привет, ты здесь отметится Тиесто и Брайан Грейс с вещицей «Beautiful Places». А еще послушаем «Мото» с историей «Намек на нас».

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, но это только вопрос времени. Времени, конечно же, твоей активности на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Именно там можно проголосовать за этот трек и за любой другой понравившийся, чтобы он был как можно выше. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки, еще парочка историй, которые точно заслуживают твоей поддержки в нашем хит-списке. Майя Мишель и потрясающая тема на Малиновой Луне, а также брак с Экстен с вещицей Pay to Exist впереди на радиостанции номер один в России. Дождись. Еврохит ТОП 40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europoplus.ru.

0: Европе Плюс. Даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Russian Raw, Alejandro и Whisky с новинкой Pongo. Прежде лови Суперманки с вещицей Амстердам. А еще здесь отметится дуэт Эвлон Ростон с суперхитом Датико. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс обязательно украсят Сия и Манбек, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Продвигаемся вперед.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
1: Европа Плюс. Всем салют, в Москве полночь.

жанра Алехандро и Мискидс с классной новинкой «Понго». Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Сара Коннор, «Just One Less Dance», «Saint Die For Me», все это на подходе. И обязательно дождемся «Зиверт» с хитом «Эгоистка». Эгоистично, с моей стороны, было бы не сказать тебе о том, что вышел свежий 240-й выпуск подкаста «Бригада Уличка». Угу, потому что я его уже посмотрел и похохотал вдоволь. Но я не эгоист, поэтому говорю прямым текстом «Welcome» на сайте europaplus.ru. Заценивай эпизод и поднимай себе настроение.

Cause I can wait. Это боксинг ларит Кайза прямо сейчас. Ну, когда две такие глыбы муз-индустрии объединяют, то вариант, что у них что-то не получится, просто исключен. Да, результат может быть только один суперхит, который слушает весь мир. Круто! Очень круто! От дэнс-поп-ритмов перейдем к мелодик хаусу. Послушаем популярнейшую вещицу, никогда лидировавшую в мировом шазаме. The Second Voice, Let Me Be на подходе. Прежде вдарим немножко поп-рока вместе с бандой Imagine Dragons, Love It Thunder. А вот еще раньше на пропусти Post Malone с кантри-трэп-хитом Cold. Здесь на Европе Плюс разнообразный трек впереди. Оставайся, выбирай тот стиль, который нравится больше всего.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Ваня Дмитриенко с историей «Ртуц».
2: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
1: Чуть раньше здесь отметится Хьюжа Лисоль, то есть мы Джамайкан. Бам-бам. А еще лови суперхит от Алок Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Нелли, Келли Роланд и

Ваня Дмитриенко один из тех артистов, которые классно звучат и на студийных записях, и на концертах. Трек «Ртуть» прямо сейчас. Уверен, эта тема точно будет исполняться на его глобальном шоу на стадионе «Лужники». Концерт пройдет 2 августа при поддержке Европы Плюс. С 18 по 31 мая мы разыграем для тебя 100 билетов на его выступление, которое уже сейчас обещает стать легендарным. Все подробности ищи на нашем сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Baby Doll, Bruno Mars, Just Might, а также Annabelle England, Get Busy впереди на радиостанции номер 1 в России.

становишься популярным. Да, как Доминик Файк. Больше нового, больше музыки ждет нас далее. French Montana и Max B со стильной вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Слушаем и параллельно напеваем припев из трека That's The Way I Like It. Прежде с нами Кайга и DNC с историей Dancing Feet, а также Алекс Уоррен с хитом Fever Dream здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: нами Now with a Warning с новинкой Two Corazon. Прежде здесь отметится елка с историей «Проще».
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Еще раньше встречай банду BTS с вещицей «Swim». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Супер хитами тебя порадует 10-й сериал «Ника энд Винс» и многие-многие другие. Полетели!
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

кажется, через запятую стоило добавить и на китайском, «Нидесин», на русском «Твое сердце» и, скажем, на итальянском «Иль Тукуаре», чтобы точно все поняли. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. «Реальто», «No One Leaves This Discotheque Alive», «Риана», «Don't Stop The Music», а также «Прак», «Секстен», «Paid To Exist» впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся и наслаждайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Callum Scott. Ну, чтобы детка не хотела уходить домой, don't wanna go home, то ей как минимум нужно пообещать подарить 7 колец, 7 rings и бросить к ногам всю галактику. Galaxy. Да, Медуза, don't wanna go home, Ariana Grande, 7 rings, а также Kungs и Theophilus London, Galaxy у нас впереди. Ну и также помни, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков совершенно в разных стилях. Есть пати, урбан, лайт, рок-потоки и много других. Залетай и заценивай.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В следующие полчаса мы ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов. Зовут меня Андрей Каясов, поверь мне. А еще лучше оставайся в Европе плюс и проверить сам. В нашей компании Linkin Park с треком What I've Done. Прежде встречай Богдана Медведя, с темой про...

0: Мишель и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречаем Мишу Зайцева.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?